4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет, Питер! Привет всем, кто слушает нас в пути, в гараже или дома, глядя на залитые дождем питерские улицы. На связи Моторадио, у микрофона Кирилл Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фурдувинт МС». И еженедельный подкаст «Попутный ветер морской столицы». Для нашего любимого города дождь – это не аномалия, это, можно сказать, штатная погода, неотъемлемая часть нашей городской атмосферы. Любой питерский байкер, выезжая утром при ясном солнце, подсознательно готов к тому, что через пару часов небо затянет свинцовыми тучами и начнется плотный ливень. Пару недель назад мы говорили с вами в этой студии о том, как важно доверять своему механику и держать байк в идеальном техническом состоянии. И поверьте, в дождливую погоду эта тема раскрывается на все 100%. Сегодня я хочу поднять очень серьезный, жесткий и честный разговор без пафоса. Чистая физика, дорожная практика и безопасность. Тема сегодняшнего подкаста – риски езды на мотоцикле в дождь. Мы разберем, почему мокрый асфальт не прощает ошибок и с какими невидимыми врагами сталкивается мотоциклист, когда небо разверзается над его шлемом. Давайте начнем с самого коварного физического явления, с которым может столкнуться любой водитель. Но для мотоциклиста оно часто становится роковым. Это аквапланирование. Что это такое, простыми словами? Это момент, когда шина нашего байка теряет прямой контакт с дорожным покрытием и начинает буквально плыть по тонкой водяной пленке. Вода просто не успевает отводиться через канавки протектора, и между резиной и асфальтом образуется так называемый водяной клин. В эту секунду твой тяжелый круизер или стремительный спортбайк превращается в неуправляемый снаряд, летящий как по льду. Физика процесса такова: как только началось аквапланирование, любое движение рулем, любая попытка резко затормозить или добавить газ мгновенно срывает мотоцикл в неконтролируемый занос. На двух колесах это означает только одно – жесткое падение. Запомните, глубина протектора и правильное давление в шинах в дождь – это ваши главные союзники. Но даже если не спасут, если вы летите по глубокой колее на высокой скорости, единственное противоядие плавно, без рывков, сбрасывает скорость еще до того, как вы въехали в залитый водный участок. Второй враг, который подстерегает нас на мокрой дороге – это лужи, точнее то, что они в себе скрывают. Питерские дороги, а еще и региональные трассы, бывают обманчивы. Красивая зеркальная гладь лужи на асфальте может казаться безобидной водичкой глубиной в пару сантиметров, но на деле там под водой может прятаться огромная глубокая яма с острыми краями. Это ростовой окоп для стрельбы с лошади стоя, да? Открытый люк или забытый строителями кусок арматуры. Когда колесо автомобиля влетает в такую скрытую ловушку, водитель рискует пробить подвеску или погнуть диск. Когда туда на скорости влетает мотоцикл, удар огромной силы передается на руль, переднее колесо либо наглухо блокируется, либо уходит в сторону. Перелет через руль или хай-сайд в таких условиях – классика жанра. В дождь любая лужа должна восприниматься вами как потенциальное минное поле. Оценивайте траекторию заранее и никогда не штурмуйте водные преграды наобум. Вот у меня в районе проходит не первый год стройка, и в ливни впору пользоваться лоцией, потому что строящуюся дорогу заливает, и где там опасность в воде, черт ее знает. Глубина места бывает сантиметров 20-30, идешь по этой грязной глади, по командирским ориентирам, на траверзе того дерева слева яма, на створе фонарного столба снятый асфальт. Следующий фактор – это колоссальное катастрофическое снижение вашей заметности на дороге. В сухую-то погоду мотоциклисты и так замечают с трудом. Мы все знаем эту вечную проблему. Я его не видел, я не посмотрел в зеркало. А теперь представьте, что происходит в сильный ливень. Окна автомобилей мгновенно запотевают, боковые зеркала покрываются каплями и грязью. Дворники работают на пределе возможностей, размазывая водно-масляную взвесь по лобовому стеклу. Водитель машины в этот момент сосредоточен только на том, чтобы разглядеть габариты идущего впереди грузовика. Маленький силуэт мотоцикла, даже с включенной фарой, в пелене водяной пыли, которую поднимают колеса фур, становится абсолютно невидимым. Вы растворяетесь в сером шуме. В таких условиях вы должны ехать с четким пониманием – вас никто не видит. Вообще никто. Забудьте про резкие перестроения, забудьте про игру в шашки. Включайте аварийку, если она есть, надевайте яркие дождевики со светоотражающими элементами. И держите такую дистанцию, которая позволит вам среагировать, или идущая впереди машина резко ударит по тормозам, чтобы вы могли уклониться. А теперь давайте перенесемся внутрь шлема, да? Ну, каждый едет, как говорится, в своем шлеме, я там в брейнкэпе с очками, что в ливень вообще катастрофично заливает просто все. Ну, опасность номер 4 – это заливание и запотевание визора, например, да, либо запотевание очков, они сразу изнутри начинают потеть. Когда дождь бьет в лицо, твое зрение сужается до минимума, вода снаружи покрывает визор сплошной пленкой, искажая дорожные знаки и огни стоп-сигналов. Но это полбеды. Изнутри от твоего горячего дыхания визор начинает стремительно запотевать. Ты оказываешься в ловушке, закрываешь шлем полностью, ничего не видишь из-за тумана. Приоткрываешь стекло, чтобы пошел воздух, ледяные капли летят прямо в глаза и режут взгляд. Современные пинлоки, гидрофобные спреи, антидождь немного спасают ситуацию, но в сильный ливень они тоже сдаются. Потеря видимости на мотоцикле может привести просто элементарно к панике, а паника ведет к судорожным неправильным действиям. Если чувствуете, что слепнете, не пытаясь исправить это на ходу, протирая стекло грязной перчаткой, там плавный маневр к обочине, остановка, очистка стекла только так. Ну и наконец пятый, чисто человеческий фактор, о котором редко пишут в учебниках по вождению, это физическое состояние самого райдера. Скованность движений, когда ты промок до нитки. Каким бы крутым и дорогим ни был твой экип при затяжном питерском ливне или прохвате куда-нибудь, не знаю, там, в дальнике. А вода рано или поздно найдет дырочку, как говорится. Она потечет за шиворот, зальет перчатки, пропитает мотоботы. Температура тела начнет стремительно падать. Во сколько раз, как мы помним из физики, теплоотдача воды выше воздуха? Почти в 25 раз. Организм включает режим выживания. Твои мышцы каменеют, пальцы рук синеют и теряют чувствительность. Тебе начинает бить крупная дрожь. В таком состоянии ты больше не можешь ювелирно дозировать усилия на ручке газа или аккуратно плавно нажимать на рычаг переднего тормоза. Движения становятся деревянными, ломанными, заторможенными. Мозг, занятый обогревом тела, начинает соображать медленнее, реакция падает в разы. Скованный, замерзший мотоциклист на дороге – это прямая угроза самому себе. Не нужно играть в железных людей. Намокли, замерзли, ищите ближайшую заправку или кафе. Горячий чай, полчаса в тепле, сухие перчатки из кофра – это то, что вернет вам адекватность и спасет жизнь. Подводя итог, скажу так, езда в дождь – это не про скорость и не про демонстрацию крутизны. Это про выдержку, плавность и максимальную концентрацию. В дождь все твои действия на байке должны быть мягкими. Плавный газ, плавное торможение обоими тормозами, минимальные углы наклона в поворотах. Уважайте стихию, следите за техникой, берегите себя и помните, что дома нас всех очень ждут. С вами был Кирилл Джун, мотоклуб ВМФ специально для Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Пусть ваш путь всегда будет безопасным, а небо над головой ясным. Увидимся на дорогах. Попутного ветра, друзья!
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Не хочется вспомнить сегодня о дне рождения женщины, оказавшей огромное влияние на русскую мировую литературу. 11 сентября 1846 года родилась Анна Григорьевна Сниткина. Отец Анечки, мелкий чиновник, в молодости увлекался театром и был большим поклонником творчества Достоевского. Даже дочку свою он назвал Неточкой по имени героини повести Достоевского. Так получилось, что Анна училась на сценографических курсах профессора Ольхина, и профессор порекомендовал именно ее как лучшую ученицу самому Федору Михайловичу Достоевскому, писавшим в то время роман «Игрок». Чувство возникло удивительно просто, как будто они были знакомы всегда. В феврале 1867 года они сыграли скромную свадьбу. Казалось, как может молодая женщина наладить семейную жизнь с мужчиной, который может молодая женщина наладить семейную жизнь с мужчиной, который старше ее на 24 года, больного эпилепсией и отчаянного.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Motor Radio. Come ride with us.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Первое, с чего у нас началось с тобой, когда родился еще в прошлом году телеграм-канал, да, мы с тобой задались вопросом, что наши, вот когда мы общаемся с клиентами, да, не все люди сейчас до сих пор понимают, что такое перевозка мототехники, да, что транспорт может быть оборудован определенным образом, да, ну и так далее, что есть определенные стандарты там, качества, которые мы, допустим, себе задали, да, и людям это транслируем. Так вот, эта вот трансляция, она должна быть прозрачной, и мы начали показывать, как мы делаем свою работу. Потом потихонечку мы ушли
2: в
1: соцсети, да, да, да, и пошли уже, как говорится, твои творческие этюды, когда начала подснимать, что-то выкладывать, и пошло-пошло-пошло-поехало. На самом деле задача была, понятно, ну, показать, как работаем, какие-то сделать там маркетинговые штуки, типа реклама, а потом это произошло, знаешь, как неконтролируемый вброс. Нам просто понравилось и понеслось, мне кажется, просто все подряд туда льется, все, что происходит, и то, что успеваем снять, и... Но по большой сути, у нас канал называется «Дневник мотоэвакуатора», мы его назвали, да, так. И фактически мы во всех соцсетях, у нас так и получилось. У нас идет дневник. Мы, по сути, показываем каждую...
2: Внутрянка у нас.
1: Да, просто свою жизнь. Просто трансляция того, как мы работаем, с какими ситуациями мы сталкиваемся. И на самом деле мы ловим себя на мысли, что то, что мы публикуем, показываем, там, снимаем, это лишь верхушка айсберга из того, что мы успеваем.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 425 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Моторадио. Не стой под стрелой.
6: Все могут короли. Философия и практика легендарного бренда, производителя мотоциклов Royal Enfield.
7: Всем привет, дорогие друзья, с вами Алена Рубинс, и это программа «Все могут короли». Да-да-да, вы не ослышались, это абсолютно новая программа, и корона вовсе мне не жмет. Дело в том, что данная рубрика будет выходить при поддержке легендарной марки мотоциклов Royal Enfield, о которой уже наверняка многие слышали. Да-да, ведь это старейший производитель мотоциклов, потому что первый байк Royal Enfield сошел с конвейера в 1901 году, друзья. Да-да, тот самый первый мотоцикл, разработанный Бобом Уолкером Смитом и французом Жюлем Габле. Этот мотоцикл впервые был представлен на мотошоу Стэнли в Лондоне. И вот эта вот замечательная индийская марка с абсолютно классическими английскими корнями уже покорила весь мир. Но я много еще расскажу вам о бренде, много чего расскажут вам об этом бренде представители марки, в том числе с Милой Тихоновой, главой Royal Enfield Riders Club. Мы уже побывали в прямом эфире Моторадио, и еще будут гости интересные приходить. Но в этой программе будет что-то тематически отобранное, рассказанное. И поэтому спешу вам рассказать прежде всего о мероприятии, которое состоится уже очень скоро. Почему и зачем? Потому что если вы уже купили мотоцикл Royal Enfield, но не в курсе, какие происходят мероприятия, если вы планируете буквально на днях стать счастливым владельцем этого мотоцикла, данная информация вам, друзья, конечно же, подойдет. И речь пойдет про единый заезд владельцев Royal Enfield One Ride. Итак, 20 сентября 2026 года с первыми лучами солнца в разных часовых поясах от Мумбаи до Мадрида, от Сан-Паулу до Сиднея Royal Enfield объединит энтузиастов разных континентов и культур, связанных общей любовью к мотоциклу. Вот уже 15 лет каждый год Royal Enfield воплощает философию настоящего мотоциклизма Pure Motorcycling, вдохновляя райдеров делать мир еще лучше. В нашей стране единый заезд пройдет уже в третий раз. В год своего 125-летия Royal Enfield поддержит масштабные инициативы по сохранению гималайского снежного барса. Гималаи всегда занимали особое место в сердце сообщества Royal Enfield. Для райдеров это место паломничества, а для снежного барса – родной дом. В этом году мы выводим нашу связь с Гималаями на новый уровень. Участие каждого райдера One Ride обернется реальной финансовой поддержкой программы по сохранению снежного барса, отмечает Мохит Джаджаял, президент по бренду и стратегии Royal Enfield. Вот так вот, друзья, мы не просто выезжаем на улицы разных совершенно городов мира, мы не просто наполняем наши социальные сети красивыми фотографиями, мы не просто кайфуем от общения с друзьями, мы таким вот образом поддерживаем снежного барса, прекрасного грациозного зверя, который действительно нуждается в нашей помощи. Сегодня популяция снежного барса в Индии насчитывает всего 718 особей. Через свою социальную миссию Royal Enfield уже защищает более 10500 квадратных километров их естественной среды обитания. Я считаю, что это очень важно, поддержать барсов и не только. Итак, планируя превзойти невероятный успех 2025 года, а тогда в заезде приняло участие более 53 тысяч мотоциклов, организаторы нацелены совершить 1600 заездов в 60 странах мира. Дорогие друзья, владельцы мотоциклов Royal Enfield, будущие и настоящие, давайте поддержим глобальную инициативу и станем участниками мирового события. Что для этого нужно сделать? Ну, как я уже вам говорила, купить мотоцикл Royal Enfield или, возможно, попробовать где-нибудь взять его в аренду, да, такое тоже возможно, и просто приехать на место старта. Мероприятие очень масштабное, информация о нем будет совершенно во всех социальных сетях бренда. А в России это социальная сеть ВКонтакте, есть официальная группа Royal Enfield Riders Club. Там вы всегда найдете самые интересные новости, там вы всегда сможете почитать про мотоциклы, посмотреть фотографии с заездов и получить всю необходимую информацию. Маленький такой секретик, все официальные заезды Royal Enfield сопровождают великолепные фотографы, в том числе один фотограф у нас есть в Петербурге, это Алена. Все прекрасно ее знают, фотографии получаются просто бомбические, очень красивый и замечательный. Поэтому запишите в ваших календарях 20 сентября 2026 года. Не планируйте ничего на этот день. Приезжайте на место старта с полными баками, с хорошим настроением, с желанием прекрасно провести этот отличный день. Ну, а если вы еще пока не знаете, где вы можете приобрести мотоциклы Royal Enfield, ну, или хотя бы просто на них посмотреть, друзья, вся эта информация тоже в открытом доступе лежит на сайте royalenfield.com. Пожалуйста, в группе ВКонтакте, в социальных сетях и в других сетях социальных есть информация, где посмотреть, купить, посидеть, потрогать мотоциклы Royal Enfield. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Любите себя, катайтесь на мотоциклах Royal Enfield и пусть с вами прибудет удача и доброта.
6: Все могут короли. Философия легендарного бренда-производителя мотоциклов Royal Enfield. Записано при дружеской поддержке мотосообщества Royal Enfield Riders Club Russia и официального дистрибьютора бренда в России. Подробности в интернете.
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Не хочется вспомнить сегодня о дне рождения женщины, оказавшей огромное влияние на русскую мировую литературу. 11 сентября 1846 года родилась Анна Григорьевна Сниткина. Отец Анечки, мелкий чиновник, в молодости увлекался театром и был большим поклонником творчества Достоевского. Даже дочку свою он назвал Неточкой по имени героини повести Достоевского. Так получилось, что Анна училась на сценографических курсах профессора Ольхина, и профессор порекомендовал именно ее как лучшую ученицу самому Федору Михайловичу Достоевскому, писавшим в то время роман «Игрок». Чувство возникло удивительно просто, как будто они были знакомы всегда. В феврале 1867 года они сыграли скромную свадьбу. Казалось, как может молодая женщина наладить семейную жизнь с мужчиной, который старше ее на 24 года, больного эпилепсией и отчаянного игрока. Но, как сама говорила Анна Григорьевна, ей помог опыт и пример матери Анны Николаевны, которая по рождению, будучи шведкой из Хельсинки, умела создавать то, что называется по-немецки «Ordnung» – «порядок». Итак, жена Достоевского фактически спасла писателя и сделала все для популяризации его произведений. Лев Толстой после встречи с ней сказал: «Многие русские писатели чувствовали бы себя гораздо лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня. All colors of rock. Real rock music.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А что еще ваша мастерская делает такого, о чем следовало бы знать? Например, какое-нибудь там профессиональное наклеивание наклейки там, клуба, там установка, не знаю, всякого доп. Оборудования какого-нибудь такого даже иногда и необычного, не очень нужного, подогрев ручек какой-нибудь там.
2: Мы иногда любим какую-нибудь творческую работу. Не скажу, что она всегда интересная на тему денег, потому что можно потратить кучу времени и 20 раз поменять масло будет выгоднее, чем поставить там ручки с подогревом какие-нибудь. Но иногда интересно просто соединить несоединяемое. Например, приезжает человек, он, допустим, хочет поставить там перенос номера, сумку на маятник, там еще какую-нибудь фигню, все как-то надо соединить. И ты должен сам придумать, так, каких брендов купить это, так, чтобы это все встало, чтобы это было красиво, ничего не надо было пилить. Ну, то есть, вот такие интересные работы можно провести. Также мы пытаемся изучить постоянно, ну, больше, конечно, до Карлини будет относиться, пытаемся постоянно изучать бренды, которые будут достаточно качественные, и чтобы они были более выгодные по цене, да, потому что ты можешь купить там 3 фары, они совершенно будут одинаково светить, только этот бренд будет стоить $1000, этот 800, а этот 600, к примеру. Но если мы видим, что они совершенно одинаковые, и мы проверили, что они одинаковые тем, что мы уже устанавливали, почему человеку просто не предложить за $600, сказать, это будет то же самое, что и это, только ты выигрываешь деньги, там лучше потратить эти деньги там на свое какое-то развлечение.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка «Скототуризм».
5: Да и я, Шанин.
6: Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это...
12: Дорога через... Да, прямо несуйся сбоку, если как-то
11: посмотри. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там... Вот, там дорога...
12: А дальше? Дальше не
10: касается. Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
13: Группа «Битлз» на Моторадио.
14: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
15: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А что нужно, чтобы сдать мотоцикл на хранение и быть спокойным? Какие-то бумаги, документы, договор?
2: Да. Стандартно. Слушайте, здесь все очень стандартно. Вы приезжаете на мотоцикл, естественно, имеете на него с собой документы. Документы на себя любимого. Мы заполняем типовой договор хранения. Внося все ваши данные, делаем полный осмотр мотоцикла, фиксируем этот же осмотр на видео, дополнительную фотофиксацию. Если хотите оставить при этом свою экипировку на хранение и на детейлинг, у нас есть как детейлинг мотоциклов, так и детейлинг экипировки.
1: Который производится за период хранения, да?
2: Но если оставляют на детейлинг, конечно, экипировка сначала очистится, приводится в порядок и спокойно в хорошем сухом помещении, как положено, хранится прекрасно. И вы такие в апреле или в мае, как нам солнышко, так сказать, вылезет, приходите, садитесь на свой байк в свеженьком чистом экипе, на чистом мотоциклике, без проблем уезжаете в сезон.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Не хочется вспомнить сегодня о дне рождения женщины, оказавшей огромное влияние на русскую мировую литературу. 11 сентября 1846 года родилась Анна Григорьевна Сниткина. Отец Анечки, мелкий чиновник, в молодости увлекался театром и был большим поклонником творчества Достоевского. Даже дочку свою он назвал Неточкой по имени героини повести Достоевского. Так получилось, что Анна училась на сценографических курсах профессора Ольхина, и профессор порекомендовал именно ее как лучшую ученицу самому Федору Михайловичу Достоевскому, писавшим в то время роман «Игрок». Чувство возникло удивительно просто, как будто они были знакомы всегда. В феврале 1867 года они сыграли скромную свадьбу. Казалось, как может молодая женщина наладить семейную жизнь с мужчиной, который старше ее на 24 года, больного эпилепсией и отчаянного игрока. Но, как сама говорила Анна Григорьевна, ей помог опыт и пример матери Анны Николаевны, которая по рождению, будучи шведкой из Хельсинки, умела создавать то, что называется по-немецки «Ordnung» – «порядок». Итак, жена Достоевского фактически спасла писателя и сделала все для популяризации его произведений. Лев Толстой после встречи с ней сказал: «Многие русские писатели чувствовали бы себя гораздо лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня. Санкт-Петербург. Best.

0: Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка.
0: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Моторадио представляет Soundcheck.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио, естественно, и программа Soundcheck начинает свою работу по пятницам традиционно в это время, в 3 часа дня. Как всегда, мы с вами наслушаемся сегодня хорошей музыки, много известных групп выпустили релизы. Ну, а начнем, как всегда, с музыки тяжелой, жесткой и трэш-металлической. Группа Harlot открывает музыкальный час и программу Soundcheck.

Австралийская команда Harlot выпустила пластинку под названием Exequills. 2026 год, 11 сентября, сегодняшнее число. Вот такой, такой хороший трэш-металлический трек, как и весь альбом, наполнен такой же примерно музыкой. Что ответить? Не знаю я об этой группе ничего, к сожалению, но мне показалось очень даже неплохо, вполне себе приличная работа, хотя небольшое исследование в интернете показывает нам, что группа далеко не супер новая. Первый большой альбом в 2013 году вышел, соответственно, 13 лет назад. Ну, такая музыка сегодня представлена четырьмя треками вместо трех обычных, и поэтому кусочками послушаем и дальше. No hope, no future, just echoes in my head.

по-моему, неплохое дополнение к нашему эфиру в программах Soundcheck. Вот это вот трэш-металлическая составляющая, ну, тяжелой, скажем так, музыки. Приятное дополнение к тому, что у нас появилась теперь, наконец-то, программа тяжелой музыки в исполнении Егора Антонова, молодого человека-музыканта, который делает прекрасную программу. Слушайте, называется все это дело «Тяжелый вечер». Выходит по вторникам, соответственно. Ну, и есть повторы в эфире, следите за анонсами. Ну, а мы продолжаем. Собственно, это была команда под названием, господи, Downpour с треком «Performance». Даже не могу так быстро найти, так сказать, информацию о коллективе. По-моему, это вообще новинка абсолютная. И вот еще один коллектив под названием «Trash La Reine».

Тоже, дабы сэкономить время, не будем искать подробности. Еще один трек тяжкий от группы Waxed на Моторадио. It's Not Just You, Murray, так называется.

Ну и отметим, что об этой группе я пару слов скажу. Это американская довольно-таки молодая команда из города Нэшвилл, штат Теннесси. Называется Wakeset. Через букву X и букву D в конце. Сформирована давно вообще-то, в 2010-м, в середине. Но вот так вот, чтобы прямо выйти на такой тяжкий, хороший формат, я так понимаю, не очень много альбомов. Но в этом году наконец-то пластинка появилась, и мы с вами слушаем трек с нее под названием «It's not just you, Murray». Ну а такая неактивность в смысле дискографии, наверное, из-за того получается, что группа вообще больше выступающая, и даже с таким панковским неким оттенком, посему, ну, в общем, вот что есть, то есть. Ну и, наконец-то, блюзовая музыка на Моторадио.

этот проект называется Джон Хэмсли, или, ну, Хоумсли, наверное, правильно. And the Rub, как рубль по-английски. And the Rub. Композиция Why. Новейший альбом этого коллектива также вышел на этой неделе. Трек из этой пластинки и вошел в сегодняшнюю программу под названием, как я уже говорил, Why, то есть почему. Мы бежим вперед, но прежде чем мы, так сказать, пойдем, краткий анонс. Прямо сейчас группа Дистопика, вернее, выдаст нам кавер на группу Anthrax. Сегодня будет еще один очень интересный кавер ближе к концу программы. На известную вам музыку приблизимся, я вам подробнее скажу. Кроме того, мы сегодня услышим Корлеоне, новый альбом, наконец-то, Ксиона, Firewind, Хэнсона услышим, Mad Max, Striper, Rasmus, прямо, ну и Accept, конечно, прямо цветник какой-то. Впрочем, не будем откладывать в долгий, так сказать, ящик, а прямо и пойдем. Обещанный кавер на группу Anthrax на композицию Madhouse, группа Дистопика.

как вы догадываетесь, испортить можно любую композицию, но здесь ребята вроде как стараются. Дистопика. И это у нас коллектив из Соединенных Штатов, естественно, тоже. Ну, почему естественно? Просто оттуда много групп из штата Коннектикут, городок под названием Трамбула. Здесь, в этом коллективе, в дистопике, как раз женский вокал налицо, как вы слышите, Бекки Бридью, если я правильно произношу, вокалистка, автор песен и, я так понимаю, главная в этом коллективе. Следующая группа Astray Value с композицией «Опиум» продолжит музыкальный наш рок-час, друзья мои. Кусочками слушаем, но это дайджест, как вы понимаете, из огромного вот этого моря. Мы выбираем, ну, я выбираю яркое такое, и понемножку по куплету мы с вами отслушиваем, чтобы четко понимать, что рок-н-ролл жив.

Испанская команда с треком «Опиум», называется группа «Stray Value» из Барселоны. Коллектив вот и он попал к нам сегодня в нашу передачу, так сказать. Вообще, сам по себе трек издан год назад, примерно 30 сентября. Потом был переиздан и включен в новый релиз, который, ну, в альбом в маленький, который называется среди меломанов EP, то есть небольшая такая штучка. И называется все это дело Bulletproof, пули непробиваемые. Вот такая вот композиция также представлена в сегодняшнем трек-листе. Вообще сегодня будет много хорошей музыки, на удивление. Вот, например, это тоже неизвестный мне доселе коллектив Mount Slaughter.

А ну что сказать об этом коллективе? Это уже Британия у нас, великая Великобритания. Команда из West Midlands, район Вустера, это Бирмингем. Вот. Считается прямо таким продолжателем классического трэша в качестве ориентиров для самих себя. Музыканты указывают Металлику, Слэйр, Тестамент, Энтракс. Ну, понятное дело, все эти группы действительно в этом формате сделали целый прямо коридор, по которому вот и бегают такие молодые команды, стараясь быть как старшие. По-моему, получается неплохо вполне. Композиция Sage Eternal. Это альбом 2026 года, текущего месяца, 9 числа сентября. Полноценный дебютный альбом, большой. 8 композиций, и звучит все это дело примерно 40 минут. Мы идем далее и слушаем шведский Xion.

Команда под названием Xion, молодая шведская группа из местечка Фалуна до Ларна. Где-то в Швеции есть и такое, наверное. Ну, в общем, это шестой трек из полноформатника, большого альбома, вышедшего на этой неделе. Пластинка называется When Stars Collide. И на Fire Flash Records вышел этот релиз. Я не знаю, наверное, это не суперинтересная информация. Мы слушаем саму музыку, саму подачу. То есть ребята здесь прямо яркие, как вот, как, впрочем, и практически все скандинавы из всех вот этих вот нескольких северных стран. Молодцы! Что скажешь? Трек называется Dead by the Night на Моторадио. Следующий трек вышел синглом, а потом и альбом вышел. Beast in Black. Трек называется Fear the Beast.

Посмотрите, посмотрите, сколько хорошей музыки, прямо действительно. Beast in Black выпустили абсолютно новый сингл вот в это самое время, в эти дни. Ребята проживают в Хельсинках, в Финляндии. Называется все это дело Fear the Beast. Буквально вчера вышел релиз, 10 сентября, естественно, на Nuclear Blast, таком лейбле, который такую вот штуку как раз с удовольствием выпускает. Ну а далее украшения, хотя сегодня много украшений нашего трек-листа. Corleone наконец-то выпустили новейший сингл «Корни растут из Готхарда».

Да, мастерство, конечно. Ну, никак не пропить и не проесть. Новейший альбом Корлеоне под названием «Generation». 11 сентября сегодняшняя дата релиза на Regning Phonics Music вышел. Вот так вот. Швейцарская, напомню, хард-рок группа, проект гитариста Лео Леони, одного из основателей Готхарда. Существует команда с 2017 года, ну, примерно с того самого, когда начался и путь моторадио, по-моему, примерно. Первоначально Корлеоне был создан всего лишь для исполнения и переосмысления старого материала Готхарда, ну, так задумано было, но вылилось это все в чудесную группу. Чудесная группа, можно сказать эти слова и о следующем коллективе. Группа Firewind, тоже новейший абсолютно альбом, вернее сингл.

Ну, давайте поставим и здесь пятерку. Firewind, греческий power metal такой. The Legend of Achilles. Ну, как вы догадываетесь, речь идет о таком товарище, которого звали Ахиллес. Жил он давненько и прославился тем, что у него была не защищена только пятка Ахиллесова пята. Знаменитые мифы Древней Греции у нас.

Вот такой тяжелый, никто иной, как сам Кай Хансен, легендарный немецкий музыкант, основатель Хэллоуина и Гамма Рэя. Сольный проект, названный его именем, композиция Wait and See, то бишь «Жди и смотри». Далее команда Mad Max с треком «Dulkes Felsens».

немецкая хардовая команда Mad Max, основанная гитаристом Юргеном Брефортом. А еще в 1981 году, в 2026, в текущем, группа отмечает 45-летие. По поводу всяких отмечаний сегодня еще будет речь у нас. А вот великолепный Страйпер, прямо вообще, вот растут ребята на глазах, расчудесный, тяжелый такой сингл под названием «Here in your heart».

Да, как всегда, смотрю на часы и расстраиваюсь. Побежали далее. Я лишь отмечу, что Striper выпустили вот этот самый сингл «Here in your heart», который войдет в будущий 18-й по счету студийный альбом «Throne of Thrones». Надеемся скоро все это увидеть. А вот вам кавер на композицию «Forever Young» от группы «Rasmus».

Ну, лишь еще раз повторю, испортить хорошее несложно. Финский Расмус, на мой взгляд, ну, как-то не очень исполнил знаменитый хит. А вот у нас Халли Тюрк and Friends. Это у нас Turkish Delight. Тоже новейший альбом, только что вышел. На вокале Робин Макалей.

ну и так далее. Весь альбом расчудесный. Ребята, ищите и обрящите. А вот у нас юбилейный к 50-летию группы Accept. Двойной альбом, на котором перепеты знаменитые хиты группы. Это выполнено именно группой Accept без Удо Диркшнайдера. Но здесь множество разных музыкантов присоединилось к этому релизу, дабы отметить юбилей. И в том числе и сам, конечно, Удо.

И так, как я и говорил, альбом двойной, называется «Тевтоник Титанс 1976-2026». Вот такая вот работа. Композиции переосмыслены, как они пишут. Вроде как что-то там немножко переделано. Говорят, так оно и есть. Ну, в общем, приняло огромное участие около 50 музыкантов, известных очень, которые с удовольствием записались на этой пластинке. Мы бежим вперед. Группа «Абсолютная власть», «Absolute Power» с треком «Needs Must When the Devil Drives».

учитывая обилие подобной музыки сегодня, долго не будем это дело все слушать, лишь отметим, что это новая песня. 2026 год, первый сингл со второго альбома проекта, который называется «Absolute Power». Сингл свежий, 10 сентября, буквально. Что такое «Absolute Power»? Это проект британского вокалиста и продюсера Саймона Эфеми и басиста Шейна Эмбери из группы Napalm Death. Намеренно олдскульный British heavy metal. Вот так вот. Ну, с намеками на Black Sabbath, на Dio, на Saxon. Ну, не знаю, я этого ничего не слышу. Но, да, по саунду, наверное, что-то такое в ту сторону все-таки тяготеющее. Бежим вперед, ребята!

Ну, а здесь следует сказать, что вот здесь как раз очень даже неплохо переигран знаменитый хит Майкла Сэмбелла, которому вообще лет 100 уже, наверное, трек под названием «Маньяк» в исполнении группы «Харш». Ой, прямо тяжкий сегодня получился у нас весь прямо трек-лист. Давайте что-нибудь помягче послушаем.

Шведская команда, ну, естественно, кто такую музыку играет у нас, скандинавы. Это весенний трек, еще но дошел, он сейчас до открытого доступа, это начало июня, вот только-только подобрался я к этому синглу, давайте так скажем, называется Everything Wasted, на волне моторадио, шведы скандинавские во всей своей красе. Вы слушаете, напомню, радиостанцию Моторадио. Мы продолжаем эфир, слушаем замечательную, на мой взгляд, сегодняшнюю подборку, которая, надеюсь, вам доставляет удовольствие, потому что рок-н-ролл жив как никогда. Вот хочется об этом все время помнить. Поехали далее, друзья мои.

что ж сказать, еще одна греческая металлическая группа из города Афины сегодня представлена таким синглом Persevere. Ну, я не знаю, как греческий читать. В общем, друзья мои, кстати, по поводу читать, у нас подкасты наших программ сопровождаются трек-листами. Найти подкаст программы «Саундчек» легче легкого, как и, впрочем, другие. Набираете в любом поисковике подкасты «Моторадио», сразу же попадаете куда нужно, ищите ленту «Саундчек», например, или любой другой наш, «Полчаса ретро», какой-нибудь, я не знаю. Ну, в общем, все передачи у нас там есть. Если что-то на слуху, что-то вам понравилось, всегда можно найти. А вот уже внутри подкаста в описании как раз есть трек-лист, где все написано правильными английскими буквами. А композицию под названием «Бесплатные виски» пропускать было нельзя. Sweet Undertone группа называется, непроизносимо. А трек называется «Free Whiskey».

считай, это Sweet Undertow. Undertow. Американский блюзовый рутовый рок-проект, связанный с музыкантом, автором песен по имени как раз Undertow, только зовут его Эдди. Товарищ проживает в Сан-Франциске, так сказать. При этом сообщается, что также связаны с Нью-Йорком. Зачем нам это знать, не знаю. А вот композиция совершенно расчудесная, называется «Бесплатные уиски», на волне моторадио в программе «Саундчек». Пошел предпоследний трек, нервный, от группы «Астрал Сирен». «Пески Арама», «Sense of Aram».

медитативная музыка «Астрал Сирен», «Пески Арама». Завершим мы сегодняшнюю программу исполнителем по имени Натан Кинг. С треком «No Good For Me» закончится сегодняшний час, и программа «Саундчек», соответственно. Час пролетел быстро, надеюсь, он был продуктивный. Всем спасибо, кто слушал. Присоединяйтесь, подписывайтесь на подкасты нашей программы и вообще слушайте Моторадио. Это правильное решение. Всем счастливо, будьте здоровы, красивые, богатые, толстые. До свидания.

0: Приветствую всех еще раз на нашей интернет-волне. Всем здравствуйте. В эфирной студии появляются наши сегодняшние гости, запланированные у нас давно. Это люди, святые, которые помогают детишкам. И сегодня они расскажут о событии, которое пройдет у них, как я понимаю, скоро. Я представлю гостей. Слева у нас, ну или справа для зрителей, Михаил Карпец, великолепный спасатель. Справа от меня, слева от вас, наверное, Светлана Уколова. Это мотоподдержка мотодоноров. Здравствуйте, добрые люди. Добрый вам день.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
0: Ну а в центре организатор этого всего действа Любовь Блейкина. Здравствуйте, Любовь, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите нам, что это за люди с вами пришли и что это вообще такое тут предстоит нам?
2: Мы хотели бы рассказать вам о своем детском проекте инклюзивном. Называется он фестиваль «Творим добро вместе». И вот моя мотоподдержка и вообще моя поддержка как раз эти те добрые люди, которые помогают мне в организации этого фестиваля. Состоится он у нас 14 октября в ближайшее время, и в этом году нам уже 8 лет. И обо всем немножко по порядку.
0: Давайте, да, наверное, с чего началось, наверное?
2: Ну, я хотела сначала рассказать, почему вот именно вот мы обратились к вам за поддержкой в Моторадио, да. Дело все в том, что в 2015 году, я уже даже не помню, каким образом, но как-то нашел меня Ромс и пригласил вместе с ребятами поучаствовать в детском поздравлении на детском онкоотделении 31-й городской больницы. Тогда у меня была своя школьная детская театральная студия «Мир без границ», и я с радостью откликнулась на его просьбу, и мы приехали вот к деткам, показывали свой какой-то концерт. Потом ребята меня приглашали быть Снегурочкой на этих поздравлениях, потом я ездила с ними на покатушки, делала мастер-классы и в песочку, в общем, везде с ними участвовала. Так зародилась наша дружба вот с Ромсом, с его замечательным добрым движением «Мотодоноры дети».
0: Это сколько уже лет получается?
2: Ну, вот с 15 года, больше 10.
0: Ну, да, с ума сойти, надо же. За это время проделана большая, я так понимаю, работа.
2: Ну, вот, ребятам, я, конечно, горжусь с ними вот и дружбой, и знакомством. Но, наверное, знаете, вот когда состоялся, наверное, немножко расскажу сначала, почему вдруг состоялся этот фестиваль. Со своей детской театральной студией в 2017 году мы поехали на гастроли в Казань. Мы сами их придумали. Я позвонила мамочкам, вот говорю, ребята, давайте съездим. Были в Казани? Нет, я тоже не была. Давайте поедем. Мы в интернете нашли, где нам можно было выступить. Конечно, это благодарные самые зрители, это ветераны. Мы были в Доме ветеранов, выступали. И еще в детском доме, Дербышкинский детский дом, он так называется, мы списались с ними, они нас сказали, приезжайте. Нас очень хорошо там встретили, нам там очень понравилось. И нам так захотелось, чтобы они тоже приехали в Петербург. А куда пригласить, как бы, да? И тут мои дети, вот мои участники моей студии сказали, эх, был бы у нас, мол, фестиваль, мы бы там. И я, знаете, я это как-то услышала как руководство к действию. Я думала, и когда, знаете, там среди друзей, знакомых как-то... И, в общем, сложились звезды так, что в 2018 году в концертном зале «Колизей» мы вышли на сцену в первый раз. Нас было 108 детей-участников.
0: Это большой зал довольно-таки, да?
2: Да, из 10 районов города, и туда приехали казанцы.
0: Ага.
2: Вот это было очень круто. Ну и вот так это началось.
0: Еще раз, как это все называется? Прямо есть уже бренд
2: детский
0: какой-то?
2: Детский инклюзивный фестиваль «Творим добро вместе».
0: Слушайте, ну прямо молодцы.
2: Как у нас вы... ключевое слово «вместе».
0: И в этом году это будет по счету уже...
2: Восьмой раз.
0: Но, в принципе, почти юбилейный. Наверное, каждый можно
2: почти,
0: юбилейным
2: да,
0: называть.
2: Да, да.
0: В
2: но уже 5 лет мы отмечали как юбилей. Так очень, да, громко и хорошо.
0: А что, да, что там происходит на этих концертах?
2: Что происходит, да. Смотрите, значит, наш фестиваль, это вот именно фестиваль-праздник, формат нашего проекта. Суть в том, что здесь нет конкурсной программы, здесь нет побежденных и победителей. Нам хочется, чтобы каждый ребенок чувствовал свою значимость в проекте. И когда они выходят на большую профессиональную сцену наравне с большими профессиональными, вернее, актерами Санкт-Петербурга, то это, мне кажется, какая-то тоже, знаете, некая ступенька... Вот они растут в этой значимости своей, в самореализации какой-то. Вот, вот в этом весь смысл наш. Перед началом концертной программы у нас происходят мастер-классы. там примерно 10-15, там в разные годы по-разному, что делают дети. Приходят мои коллеги, педагоги из колледжей, там из домов творчества, занимаются с ними какой-то, что-то лепят, рисуют. В прошлом году к нам приходил байкер-художник Рустем Мухамедзянов, который недавно у вас здесь тоже был в гостях, я видела
0: это его интервью. Я
2: да,
0: не знала,
2: но по крайней мере, да, оказывается. И вот он занимался с ребятами с раскраской мотоциклов. Угу. Еще у нас есть фотозоны, есть у нас прекрасные девушки, которые приходят с собаками породы лабрадор и хаски, и они занимаются, они тоже ездят по больницам, по детским домам, и это такая, знаете, вот терапия, общение с животными, тоже мы представляем, даем возможность такую детям, имеется в виду зрителям, да. Значит, что у нас еще есть? Ну, благодаря моей группе поддержки, с 2024 года ребята меня спросили, ну, а что бы вот тебе хотелось? Я так говорю, ой, вы знаете, я так хочу, а нельзя ли вот мотоцикл притащить, да, и дядьку такого с бородой, с наколками, в заклепках. Ну, они посмеялись, сказали,
0: я вот смотрю на них,
2: будет тебе.
0: Одна, по крайней мере, точно не дядька,
2: да.
0: А у другого даже бороды нет.
2: Да, но дело все в том, что вот в моем представлении, что вот, ну, байкер это что-то такое, вот такое. Но они посмеялись надо мной, сказали, будет тебе такой. И приезжал к нам актер и мотоблогер Акула. Угу. Вот он привозил свой мотоцикл Harley Davidson. Еще ребята помогли мне, познакомили наш фестиваль с Сергеем Трофимовым. Это руководитель и основатель музея истории мотоциклов в Санкт-Петербурге. Этот музей, оказывается, единственный в России. И он нам привозил экспонат Harley Davidson 1915 года. Вот. И понимаете, даже вот фотографии, общение для наших ребят – это что-то вот сверхъестественное. А я считаю, что самое лучшее лекарство для детей – это радость.
0: Слушайте, а просто вот обычно с улицы люди тоже могут зайти,
2: поприсутствовать? Да, конечно, да? У нас совершенно бесплатные мероприятия.
0: Вот я как раз и читаю, да, что у вас бесплатный вход.
2: Да, бесплатный вход. Более того, вот благодаря, наверное, вот сегодняшней программе мне бы хотелось, чтобы о нашем фестивале узнало как можно больше людей, потому что зачастую кому-то рассказываешь, говорит, да, же тебе уже там 7-8 лет, а мы вообще не знали, что такой фестиваль существует. Поэтому информационная поддержка для нас тоже очень важна.
0: Давайте обратимся к коллегам вашим. Угу. Светлана, а вы каким образом попали в это во все?
1: Ну, точно так же познакомилась с Ромсом на площадке, пришла сдавать на права на мотоцикл.
0: Ну да, и ничего не подозревала.
1: И постепенно вот стал сдавать вместе с мотодонорами кровь. Потом вот у нас появилась мотоподдержка, это мы поздравляем деток.
0: Слушайте, а правда, вот вы хорошо выглядите, потому что кровь сдаете?
1: Конечно.
0: В этом есть секрет какой-то, да, все-таки?
1: Однозначно.
0: То есть это вот не вранье, что типа сдай кровь, и будешь лучше себя чувствовать и лучше выглядеть. Я думал, что это такая пропаганда.
2: Ну, кровь же обновляется.
1: Конечно. Вот. Поэтому постепенно вот мы стали поздравлять деток больных онкологией с днем рождения. Мы приезжаем на мотоциклах, дарим подарки. И как раз вот на ту денежку, которую мы получаем за мотодонорство, нам государство платит, мы все складываем в копилочку. И общаемся с дружественными тоже мотоволонтерами, в том числе вот с Любовью, приезжаем, помогаем на фестиваль. Накануне фестиваля это просто дурдом, потому что мы там таскаем мебель, все устанавливаем.
2: Да, об этом мы обязательно еще тоже расскажем.
0: Да. Михаил, а вас как угораздило?
3: Ну, в принципе, так же.
0: Так, секундочку, давайте еще раз.
4: В принципе, так же, как и у Светланы получилось. Я пришел в мотошколу, познакомился с Ромсом. Ромс оказался моим коллегой прямым. То есть он тоже был спасателем, работал на вертолетах. Ну, и мы на этой теме с ним нашли общий контакт, и он рассказал, что у них
0: Ромс
4: есть такая...
0: И Ромс видит такое чувство, наверное, парня надо тоже припутать. Да. Говорит, а пойдем сдадим кровушку.
4: Брать вот. Но я не совсем прямым путем зашел, я не через мотодоноров, я сразу в мотоподдержку попал, узнал, что ребята собираются, поздравляют. Собственно, у меня есть мотоцикл, у меня есть свободный час, ничего мне не мешает приехать, создать настроение ребенку, ну и встретиться с хорошими людьми в очередной раз. Но в прошлом году Любовь пригласила на фестиваль. Мой мотоцикл был...
2: Был самым популярным,
4: да, один из самых популярных.
0: Подождите, вот Колизей, мы себе представляем. Это, ну, кинотеатр, партер,
2: да,
0: сцена.
2: Да, да, да, но мотоцикл. Там же есть фойе.
0: Да,
2: да,
0: фойе.
2: Мы в фойе устанавливаем, да,
0: что-то
2: мотоциклы.
0: Мало ли, может, на сцену некоторых тоже вытаскивают. Слушайте, а так вот по-серьезному. Вот, в общем-то, ведь тема-то такая печальная, грустная. Детишек жалко, они вообще не виноваты. И многие болеют, наверное, прямо совсем так тяжеловато.
2: Ну, у нас разные, да,
0: на помогает вообще? Вот бывают случаи? Все-таки психосоматика, она же есть, это же правда.
2: Безусловно.
0: Если у человека настроение хорошее, он позитивный, это как-то помогает.
2: Я же вам говорю, что бороться, вот это, да? Самое лучшее лекарство для детей – это положительные эмоции. Дело все в том, что я сама мама особого ребенка. У меня дочь художница. И я работаю в школе коррекционной уже 13 лет. Я почему, собственно говоря, инклюзивный фестиваль? Потому что я с этим уже много лет связана. Я сама через все это прошла. Знаю, что такое быть с мамой особого ребенка. И сколько сил, энергии, желания сделать так, чтобы он себя почувствовал наравне, полноправным членом общества, да? И хочу вам сказать, что среди теперь вот моих знакомых, тот, кто у нас выступает, театральные коллективы, творческие ребята, педагоги, с которыми я сотрудничаю, вообще я за контакты, за коммуникабельность, за то, чтобы всем вот как-то общаться, делиться опытом, ну просто быть вместе, дарить друг другу радость общения. И я вам хочу сказать, что очень многие мамы, пройдя такой путь, начинают открывать какие-то благотворительные фонды, движения. Это вроде бы это такой опыт. И я давно уже пришла к такому выводу, что если бы не наши дети, нас бы такими вот не было. Мы бы не стали на эту ступень выше. Это только все благодаря детям.
0: Чтобы
2: детям
0: не уйти совсем в пафос, да, и в слезы, предлагаю, да, да, небольшую музыкальную паузу взять.
2: Отлично.
0: Напомню, что у нас в гостях организаторы фестиваля, который
2: творим
0: пройдет...
2: Добро.
0: Творим добро. Да, спасибо вам. Да.

0: Продолжаем эфир. В эфирной студии наши сегодняшние гости, организаторы фестиваля «Творим добро».
1: И вместе. У него
0: вместе,
1: три слова. Да,
0: конечно, я не успел договорить.
1: Извините.
0: И, ну, пойдемте прямо, так сказать, по теме вот этого всего дела. Кто помогает осуществить задуманное, мы уже начали обсуждать. Наши петербургские мотоциклисты

0: ну, наверное, в большом количестве, я предполагаю, присоединяются к этому.
1: Да.
0: Но мне кажется, многие просто не очень знают. Многие немножко так стесняются вообще в эту сторону смотреть, потому что, ну, такая немножко горестная тема.
1: Ну, это как к ней относиться, да, если честно.
0: Ну, многие просто стараются не размышлять, не рефлексировать.
1: Возможно.
0: К сожалению, к большому. Да,
1: да. Наверное.
0: Поэтому обращаемся ко всем братьям-мотоциклистам. Я, вот, да, знаете, знаю, что в стране денег много. Вот кто бы что ни говорил. И среди мотоциклистов есть ребята, которые вполне могут оказать поддержку вообще, даже не заметив для себя потерю там лишних там... Цифры можно разные,
1: да,
0: тут придумывать.
1: Да.
0: И мне кажется, что как раз вот на это потратить вот... прямо святое дело.
1: Ну, благое дело. Но я еще, знаете...
0: Я за вас все говорю.
1: Да-да-да, знаете, я хотела еще что сказать. Вот кто мне помогает? Вообще, нам, конечно, очень повезло с концертной площадкой. Концертный зал «Колизей» нам предоставляет благотворительный фонд «Яркая жизнь» на благотворительной основе бесплатно. Они нам на целый день предоставляют полностью оборудование, зал и вообще разрешают нам творить это добро. Спасибо им за что огромное. Еще я хочу сказать, что... К нам приходят мои коллеги, вот педагоги, да, кто делает мастер-классы. Еще у нас есть студенты-волонтеры, и уже вот 8-й год, я надеюсь, они с нами. Это Охтинский колледж, тоже ребята с особыми возможностями, но тем не менее они приходят в качестве волонтеров помогать раздавать подарки, там, не знаю, рассаживать детей и так далее, и так далее. Есть еще тоже, наверное, изюминка моего фестиваля в том, что дети-школьники, которые занимаются вот профессией журналистов, имеют такую практику, они освещают наше мероприятие.
0: То есть фото, тем... видео,
1: фото, видео, они, да-да-да, они записывают видео, берут у меня интервью, берут интервью у гостей. И для них это тоже, знаете, такая маленькая профессиональная навыки, практика,
0: конечно,
1: да, это здорово. Вот такие у меня помощники.
0: Слушайте, а еще раз, а как проходит? Можете описать словами? Ну, для примера.
1: Да.
0: Как проходит фестиваль? Октябрьский зал «Колизей».
1: Да.
0: Это кинотеатр, партер,
1: да,
0: какой-то неубираемый.
1: 700 зал мест, между прочим.
0: То есть 700? Все рассаживаются, и,
1: да,
0: на сцене идет какое-то представление. Или
1: и идет концертная программа. Нет, что вы, концертная программа. У нас ведь дети танцуют, поют.
0: Так.
1: У нас выступает очень много петербургских актеров.
0: Подождите, не спешите. Ну,
1: да.
0: Давайте по предметнее. Значит, выходит конферансье, говорит, дамы и господа.
1: Да, у нас ведущий.
0: Мы открываем.
1: Между прочим, заслуженный артист России Олег Куликович.
0: О,
1: актер,
0: вот,
1: театра «Балтийский дом», да.
0: И примерно как у вас это выстроено? Что-то, какой-то хор выходит.
1: Ну, я пишу сценарий,
0: вот,
1: безусловно.
0: Да.
1: Поскольку я автор проекта, я сама, в общем-то, мама этого проекта, я его создаю, пишу сценарий. Да, у нас меняются вот профессиональные артисты, и выходит детский коллектив.
0: Есть антракт? Сольный.
1: Нет, антракта у нас
0: без
1: нет.
0: Антракта.
1: Детям тяжело высидеть, и так у нас 2 часа. 2 часа без,
0: вот,
1: перерыва.
0: То есть он все-таки он не очень длинный, да? Получается,
1: ну, 2 часа,
0: да?
1: Это прилично.
0: Да?
1: Да, это прилично.
0: Нет, ну,
1: причем у нас идет это все нон-стопом.
0: Вот.
1: А, ну да, кстати, я в этом году первый раз была на Балтик-ралли, мне очень понравилось, очень круто.
0: Здорово, да, действительно. Да. Итак, в этот сценарий входит там много чего. Там
1: много
0: и
1: чего, да.
0: Песни, и какое-то,
1: песни,
0: может быть,
1: танцы,
0: какие-то миниатюры.
1: Да, какие-то театральные, дети стихи читают. Ну, каждый пробует себя в том виде искусства, который он может, потому что у нас детки выступают и колясочники, и с ДЦП, и слепые, там, и с ограничениями по слуху, разные, у нас и жестовое пение, все есть. Приходите,
0: ой,
1: это очень интересно.
0: Сойти.
1: Приходите. Вы получите огромное,
0: ой,
1: удовольствие.
0: Давайте обратно к байкерам тогда.
1: Давайте.
0: Какая помощь нужна от мотосообщества?
1: Ну, от мотосообществ, во-первых, мне хотелось бы вот информационной поддержки. Было бы здорово, если бы люди просто семьями приходили отдохнуть, потому что у нас очень все положительный такой настрой. Если говорить серьезно, если вы или ваша компания, в которой работают вот люди, да, могли бы помочь нам сувенирной продукции. Безусловно, мы сразу можем вашу компанию, логотип вашей компании разместить у себя на афише. Мы были бы признательны, если можно было бы поддержать ребятам каким-то чаепитием, потому что им нужна между репетициями и конкретным выступлением, потому что 2 часа каждый ждет своей очереди, какое-то вот чаепитие, тоже были бы за это признательны. Еще нужны

0: просто мужские руки. Дело все в том, что колясочников доставлять из автобуса, да, вот мы в этом году, чуть попозже еще вернусь к этому, будем организовывать автобусную экскурсию, нужны просто люди. Нужно просто эту коляску с ребенком за сценой, там очень узкое пространство, помочь перетащить. То есть нужны просто люди, волонтеры, которые помогут как-то именно организовать сам процесс. Сам процесс. Ну, еще у меня есть одна мечта. Можно поделиться?
1: Ну, конечно.
0: Мне очень хотелось бы, чтобы мотосообщество вот в этой нашей дружной компании стало больше. Почему? Зимой, ведь вы не катаетесь на мотоциклах, но у вас всегда, наверное, есть свободный час. Придите к ребятам, расскажите о мотоциклах, о путешествиях, возможно, даже о правилах дорожного движения, чтобы каждое мотосообщество выбрало конкретный вот коллектив, школу и стало таким вот добрым куратором, познакомив детей вот с этим, с этой прекрасной...
1: А сколько этих мест вам?
0: Ну, у нас,
1: наверное,
0: смотрите,
1: немало в Петербурге, да?
0: У нас 10 районов города участвуют. У нас даже Ленинградская область, там Петродворцовый, Пушкинский район к нам приезжает. Поэтому вот можно, мне хочется, знаете, что если вот придут представители, я так себе придумала, я сделаю какую-то там ромашку, каждый себе достанет по лепесточку, и вот у него будет свое образовательное учреждение, куда он может приходить и дарить добро.
1: Давайте другими словами скажем, приложить руки, есть куча мест, которые вам очень пригодятся, правильно?
0: Ну да.
1: Если бы все эти дети были бы в одном месте, то, наверное, ну, как бы просто чисто логистически приехал там, всех обнял, уехал.
0: Да, а нет, а это разные ведь... районы города, да. Конечно. Угу. Наоборот, мне кажется, что это круто, потому что люди все живут в разных районах, может быть, ну, им да. ближе московский, кому-то там пушкинский и так далее.
1: А где все это можно почитать вообще у вас?
0: У нас есть группа ВКонтакте, она свободная, вы можете подписаться, «Творим добро вместе», фестиваль так и называется.
1: Давайте к мотодонорам. Есть у вас какая-то критика в их адрес? Ну, нет, нельзя же говорить только хорошее.
0: Нет, я им очень благодарна за помощь и
1: может,
0: поддержку.
1: Может, они ленятся иногда.
0: Нет, они всегда с нами. Мне бы хотелось, знаете, чтобы они поделились своими впечатлениями.
1: Давайте, давайте начнем с вас, Людмила. Да, расскажите нам.
2: Ну, я сидела, когда, это было, по-моему, позапрошлом году, сидела в зале, я первый раз приехала на этот фестиваль, вот закончилась вот эта беготня со стульями и тому подобное, я села, увидела этих детей, честное слово, вот хорошо было темно в зале, я сидела, плакала, ну, потому что это просто волшебство, это удивительные дети, и они так отдают себя, я видела родителей, которые так болеют за них, это очень достойно. И когда ребенок себя вот проявляет так, когда он чувствует себя нужным, и особенно когда это не совсем простой ребенок, ты понимаешь, что вот ты пришел сюда, ты вот это вот сделал, и тебе, ну, просто жизнь будет лучше.
0: В радость,
2: действительно. То есть ты себя лучше чувствуешь. Я шла потом, улыбалась, несмотря на то, что прорыдалась немножко, но потом целый день вот улыбалась.
0: Но ведь это были слезы радости, правда?
2: Несомненно, гордости, радости.
0: Понимаете, гордости, радости. Да,
1: давайте
0: да.
1: к мужчине.
3: Да. Я на фестивале в прошлом году был впервые, и отдельно хотел бы заметить, что фестиваль создает какое-то особое... теплое, уютное, не знаю, такое домашнее настроение. Все мы знаем нашу питерскую погоду. Ноябрь месяц, начало ноября было довольно ненастно, прохладно. Но об этом вспоминал только когда вышел из Колизея и немножко был шокирован тем, что действительно на улице ненастье, а не погода, потому что в зале было очень тепло.
0: Тепло и солнечно.
3: Да, каждый буквально источает какую-то радость, доброту. Я бы хотел немножко добавить по поводу двухчасового фестиваля. Вообще-то, Любовь до этого сказала, что у нас там есть различные фотозоны, животные и так далее. То есть фестиваль по факту очень-очень растянут по времени.
0: Растянут по времени,
3: то есть,
0: да.
3: Если мы начинаем в 10 часов, то сама концертная программа, она попозже, и это, по сути, мероприятие на весь день. Вот. Всех приглашаем, всех ждем. Не бойтесь творить добро. Главное начать.
0: Ой, главное начать.
1: Вы
0: знаете,
1: да.
0: Иногда мне кажется, что вот вообще у нас в городе очень много людей, которые готовы делиться своими какими-то знаниями, навыками, возможностями, вообще частичкой своего сердца, но они не знают, куда пойти, где это
1: речь,
0: сделать.
1: Да. Слушайте,
0: приходите,
1: а что делает
0: государство?
1: Как оно вообще вот в этом смысле?
0: Ну,
1: можно говорить, что бюрократия, в общем, частенько бывает.

0: бывает такая вот. Ну, можно. Вот вам деньги, делайте, что хотите. Можно. А иногда даже и денег нет.
1: А иногда даже и денег нет.
0: И тоже делайте то, что
1: Да. Мне всегда говорили: Люба, почему ты не вот не по... Вообще у меня был опыт, я подавалась на грант дважды, но не прошла этот конкурс. А потом, вы знаете, я даже поблагодарила судьбу, что я не прошла этот грант, потому что тогда бы вот это... финансовая составляющая, мне кажется, она бы, ну, немножко испортила вот, вот ту атмосферу, какая у нас есть. Повторюсь, наш фестиваль создан без единого рубля. Вот как бы это ни звучало странно, без единого рубля. Все, кто что-то делает, что-то вкладывает, что-то привносит, он делает это от себя, от чистого сердца, потому что он хочет это сделать. Понимаете? Никакой вот финансовой составляющей нету. У нас есть прекрасный наш спонсор, даже два у нас их, это всероссийское такое общество «Золотой пеликан», которое предоставляет детям подарки, и просто коммерческая структура Open Group. Они занимаются производством палеток, они тоже, ну, как бы по России, ну, вот в данном случае это петербургский филиал. Они вот нам помогают, мы делаем статуэтки свои фирменные, они нам оплачивают, футболки там, ну вот что-то такое, да, они взяли на себя когда-то. Как я на них вышла, не поверите, вот опять же, благодаря мамочкам своих детей театральной студии, одна мама поговорила с другой мамой, та другая мама оказалась генеральным директором, она сказала: да, конечно, мы поможем. Вот так это работает, понимаете? Это друзья моих друзей и знакомые моих знакомых.
0: Слушайте, а какие-то известные наши петербургские люди?
1: Ой, это отдельная у нас добрая, хорошая страница.
0: Начнем с Ромса.
1: Ну, давайте, да. А, кстати, Ромсу давайте передадим наш пламенный привет. Ромс, мы с тобой, выздоравливай скорей. Мы тебя очень любим.
0: Моторадио присоединяется, да. Естественно, конечно. Да, конечно.
1: Значит, опять же, дело все в том, что по первому образованию я театральный звукорежиссер.
0: Сочувствую, да.
1: Да. И работал в театре Ленсовета, сначала с театром Оливанны. Поэтому среди моих друзей много вот этих творческих людей. Ну, к нам, значит, за эти, вот эти не 7 лет, кто у нас был? Заслуженные артисты: Марина Капура, Евгений Александров, Сергей Селин, Олег Куликович у нас ведет вообще из года в год концерт. Спасибо ему огромное. У нас поют оперные певцы.
0: Это все безгонорарные вещи.
1: Это все, да. Еще раз говорю, ага. Фестиваль без единого рубля. Люди приходят и делают это от доброго сердца. У нас выступал несколько раз такой замечательный чемодан «Дуэт к вам». Если знаете, это Андрей Князьков и Алексей Мельник. Это кукловоды. Тоже.
0: Пользуется успехом.
1: Ой, ребята, это нравится. У нас есть тоже очень дробный друг фестиваля. Любим ее, благодарим, всегда надеемся, что она придет. Лауреат международных конкурсов циркового искусства Светлана Лопата. Из цирковых у нас еще был Николай Балашов. Значит, кого я еще... Я боюсь, если я кого-то...
0: прямо даже какие-то фокусы, прямо, да?
1: Да, это все выступление, это все очень... Самое главное, ведь на странице нашего фестиваля в группе ВКонтакте есть записи всех концертов, всех 7 лет.
0: Видео.
1: Да, видео, конечно. То есть, если кто-то хочет посмотреть, это все можно увидеть, да.
0: Давайте еще один позитивный трек, повеселее немножко.
1: Отлично.
0: Отслушаем. Да.
1: Давайте.

0: Михаил Карпец, Светлана Уколова, это мотоподдержка мотодоноров у нас в гостях, и Любовь Блейкина, организатор фестиваля «Творим добро вместе». Я выучил. Вот, большое вам спасибо. Давайте, мы наверняка забыли каких-то еще известных людей, которые помогают вам в организации этого всего. Да.
1: Конечно, я бы еще хотела несколько слов вот добавить об актерах. У нас вот в позапрошлом году к нам приходил Андрей Ургант, за что ему огромное спасибо. Вообще, идея фестиваля, раз мы в Петербурге, конечно, мы зовем вот именно петербургских актеров. В прошлом году к нам приходил театральная такая группа. Я сейчас, к сожалению, от волнения забуду, как их
0: называют. Не волнуйтесь.
1: Да, извините
0: меня. Не волнуйтесь.
1: Но могу сказать, что когда я работала звукорежиссером в театре имени Ленсовета, очень дружила с Сергеем Мегицко. И вот его дочка организовала театр, в котором актеры, и вот ее студенты, ее курс, актеры, они глухонемые. И вот они к нам приходили и так зажигательно танцевали, вот, и что-то пели. Это же все из-за кулис все смотрю, да, как организатор. Это было потрясающе. То есть, понимаете, совершенно разные люди, и они приходят вот безвозмездно, дарят свое творчество и зрителям, и ребятам на сцене.
0: Какая-нибудь видеотрансляция идет у вас или просто запись?
1: Что-нибудь нет, у нас есть? Запись концерта. Видеотрансляции такого у нас нет. У нас только запись полного концерта. Но у нас еще там на группе есть видеорепортажи, небольшие ролики. Это тоже можно ВКонтакте посмотреть.
0: Вообще какая-то обратная связь какая-то там через интернет,
1: через интернет, конечно,
0: чаты какие-то.
1: Конечно, вот в этой группе можно все обсуждать, писать мне, да. Я открыта для вот общения.
0: Давайте опять к мотодонорам, да. На секундочку, да. Угу. Слушайте, а расскажите немножко, в каком состоянии сейчас мотобратство вот это ваше, мотодоноров? Оно растет или оно уменьшается? Или оно какое-то стабильное? Или приходят люди и видят шприц и говорят, я лучше никогда не приду? Или наоборот? Что происходит?
2: Нет, к нам приходят новички, к нам приходит молодежь, приводят своих родителей. У нас...
0: Приводят, говорят, возьмите у него кровь уже, он уже всех достал дома, давайте.
2: Да, то есть у нас уже такие династии появляются, это очень приятно, здорово видеть. Вот, ребята понимают, зачем они это делают.
0: Ну, оно как-то популяризируется, увеличивается, или кто хотел, те уже у вас, или как?
2: Мы немножко видоизменяемся, но есть, конечно, основной состав.
0: Ага.
2: Этот основной состав там постепенно взрослеет и приводит своих детей, друзей детей. То есть нет, все-таки мы растем.
0: А у вас вот такой красный капюшон изнутри, вампирский такой, это как-то перекликается с донором, извините?
2: Естественно, цвет крови, цвет такой страсти. Поэтому да, мы за...
0: А пробовали с каким-то, может быть, мотоклубом большим как-то посотрудничать? Есть у нас ведь такие именитые прямо мотообъединения, и такие и не бедные, наверное, в каком-то смысле там и прочее. Потому что как? Ну, только мотодоноры надо еще кого-то подтянуть.
1: Ну, смотрите, значит, из тех, кто вот у нас помогает вот в плане организации в этот день, да, кроме мотодонора детям, у нас есть мотоэра добрых дел, у нас есть мотоангелы, крылья света, Феникс, мотосообщество «Скорая Питера» к нам в прошлом году приходило, мотокружок «Лос Марманчанос», «Трес Парсес», «Вега», это вот, это то, что я вот...

0: слушайте, много.
1: Это было в прошлом году первый раз. Ага. И мне как-то очень, ну, надеяться, верится и очень хочется, чтобы нас становилось больше. Потому что вот я видела глаза этих людей. Они пришли первый раз, да, то есть они не знали. А уходили они такие счастливые, здоровые. И все благодарили друг друга.
0: То есть мы прямо официально приглашаем всех вообще
1: вот
0: желающих.
1: Официально,
0: мотоциклистов,
1: да.
0: Давайте. Да. И не мотоциклисты тоже.
1: Да. Ну а если вот эти мотосообщества готовы нас поддержать, как говорится, материально и физически, мы будем очень благодарны, потому что наш фестиваль растет, развивается, у нас есть новые идеи. И я бы еще хотела затронуть немножко о своей мечте сказать. В 2018 году, когда мы первый раз вышли на сцену, я сказала, вы знаете, здорово сразу начать с городского уровня. Это очень круто. Но ведь круче, если мы будем всероссийским. И мы планомерно шли к этому вот уже 8 лет. И в этом году первый раз в жизни у нас он будет всероссийский, потому что к нам приезжают детские коллективы
0: из
1: Архангельска,
0: да?
1: Из Пермского края. Сейчас еще думаю, Чебоксары, Коломна. Ну и, соответственно,
0: слушайте, отсюда... Слушайте, это что же, это целая большая проблема, ведь надо же как-то встретить, расселить.
1: Вот в том-то и дело, да-да-да. Поскольку у нас нет такой возможности оплачивать им, допустим, проживание, они приезжают сами, но вот быть куратором этого коллектива, например, на 2 дня, да, куда-то отвезти, возможно, кто-то работает или у кого-то родственники, может, работают в музеях, чтобы организовать им экскурсионную программу. Элементарно нам нужны вот автобусы, чтобы их встречать. Они меня спрашивают, можете ли вы нас забрать из аэропорта? Я говорю, наверное, пока нет. Но если нашлись бы такие люди, которые бы оплатили им эту перевозку, было бы круто, потому что там есть колясочники в том числе. Вот. Но это особые детки, да. Им, наверное, тяжело будет сразу, знаете, сориентироваться в другом городе. Поэтому поддержка была бы очень реальна и актуальна очень. Очень актуальна.
0: Ну, это видео и подкаст будет жить в интернете.
1: Конечно.
0: Мы все напишем, все описания, все ваши контакты. Угу. И вдруг, может быть, кто-то, почему нет. Угу. Да, дай бог, чтобы кто-то, если может, то, конечно, почему не помочь-то, господи. Слушайте, а вот этот ваш фестиваль когда-нибудь, ну, я не знаю, вот вы говорите про общий такой федеральный уровень, Москва, какой-нибудь большой зал уже.
1: Вот, знаете, вы считаете, наверное, может быть, это у меня там на лбу написано. Значит, смотрите, есть еще одна идея. А вообще, как говорят, пусть мечты сбываются всегда, да? Обязательно люди должны мечтать, потому что таким образом мечта всегда перерастает в цель, а цель, значит, добиваешься результата. Вообще, мне бы хотелось этот фестиваль сделать такой проект всероссийский, предоставить возможность иногородним актерам, детям приезжать вот к нам, да, чтобы мы могли со всех сторон показать прекрасный наш город. Но и нашим детям из Санкт-Петербурга дать возможность путешествовать по России. А это значит, что «Творим добро вместе» рано или поздно станет площадкой в других городах. Потому что особые дети есть везде.
0: Но у вас хорошая компания. А вот вы кого перечисляли здесь? Мы их, ну, почти всех знаем. Все эти «Крылья света» и так далее.
1: Да.
0: Уж не говорю про мотодоноров.
1: Да.
0: В общем, мы тоже держим руку на пульсе. Но моторадио чем может, поможет, конечно. Ну, информационно имею в виду, что всегда с удовольствием вас примем, если что. Давайте потихонечку такой какой-то начнем итог подводить сегодняшней встречи. Итак, начнем с главного. Мотодоноры с вами.
1: Да.
0: Да. Ну и...
1: Ну и всех, кого я перечислила, тоже с нами теперь.
0: Да, слушайте, да, все с вами. Вот, давайте, да, продекларируем. Ну что, большой привет Ромсу, наверное, да, который стоял у основания этого всего, да, всего этого движения замечательного. И пожелаем, ну, в первую очередь, детям, конечно. Слушайте, ну вот честно, вот, а были примеры прямо такие совсем позитивные, что вот ребенок хочет как-то что-то вот такое как-то выразить себя, увлекается этим, и это действительно помогает и, может, приводит к выздоровлению. Бывают такие случаи?
1: Ну, я хочу сказать, что вот у нас в опыте есть девочка, зовут ее Оля Мельникова, тоже моя любимка. Девочка с тяжелым ДЦП. В первый раз она вышла к нам на сцену в 2019 году.

И мама стояла рядом с ней, ее поддерживала, потому что ей было очень сложно сидеть и даже держать микрофон. Она учится профессионально.

0: Ну что, будем тогда прощаться, наверное. Удачи вам в вашем таком удивительном деле, конечно, святые люди. И мотодоноры тоже молодцы. Но вы святее спасибо всех. Вам, вот кто организовывает это, берет на себя эту ответственность, все, я не знаю, я прямо вам аплодирую.
1: Можно я поблагодарю всем, кто мне помогает? Огромное-огромное сердечное спасибо всем, кто помогает делать этот фестиваль на таком высоком уровне. Большое спасибо.
0: Спасибо вам. Счастливо всем милым мотодонорам. Тоже большой привет и спасибо, что вы есть и поддерживаете. Удачи нам всем. Слушайте моторадио, переслушивайте этот эфир. Может быть, и совесть в ком-то проснется, а то все в себя. Надо как-то немножко и людям отдать. Все, спасибо, счастливо. До свидания.
2: Спасибо.
0: Всего доброго.
3: Спасибо. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 425 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Я хотела сказать, что у нас вообще в целом превратилось все это в такую стратегию в соцсетях, когда мы показываем, кто мы такие, как мы работаем, какие наши принципы, наше главное лицо, личный бренд, чтобы человек до момента того, как он пришел к нам спрашивать, а сколько стоит перевозка, чтобы он точно знал, кто мы такие и что мы себе представляем.
2: А да? Костя в главной роли у вас во всех роликах, я смотрю.
1: Да, да, да. Ну, вообще, на самом деле, у нас есть такое внегласное правило, что контент никогда не важнее работы. То есть я просто снимаю процессы, которые на самом деле происходят. То есть я уже какой-то такой, наверное, незаметный на площадке игрок. Костя меня не замечает, он просто делает свою работу.
3: А у нас и не получается постановок на самом деле, потому что мы какие-то вещи планировали и пытались, но я в моменте, когда мы приступаем к работе, я и очень увлечен. Для меня задача и вопрос клиента, он становится на первый план. Я забываю, что мы там чего-то хотели подснять. Да? Я начинаю делать работу, вообще не обращая внимания там ни на что, что там надо снять, и она в этот момент успевает поймать какие-то важные там кадры, важные моменты, диалоги.
2: Ты иногда говоришь на камеру, я вижу.
3: Это все потому, что вы, да, она меня к этому приучает.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
2: Группа «Битлз» на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Всем добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Моторадио» в эфирной студии. Александр Цыпин и наши традиционные пятничные автомобильные новости в исполнении в основном Ильи Плисова и немножечко меня. В студии эксперт, замгендиректора компании «Евроавто», знаменитый Илья Плисов. Замечательный. Илья, привет.
3: Александр, привет. Дорогие радио- и видеослушатели, здравствуйте.
2: Как всегда, сегодня мы расскажем вам о наболевшем. Наверняка будет что-то, я видел просто по приготовленному видео, позитивное, но, может быть, будет что-то и поучительно негативное. Ну, как пойдет, так сказать. Однако, как всегда, традиционно открываем программу анонсами. Прошу.
3: Анонс сегодняшней передачи. Определять контрафактное газобаллонное оборудование советуют по весу. Американцы требуют изгнать китайские автомобили из США. Угнать BMW можно, если представиться баскетболистом. Водитель Феррари теперь может передать руль пассажиру, а BMW помогут водителям валить боком.
2: Ну да, это мы взяли в заголовок. Ну а начнем, как всегда, с происшествий.
0: Происшествия.
3: Что заметили в течение этой недели, на чем остановились взгляды мои, Александра и наших редакторов. Пробка больше 6 километров на КАД в Санкт-Петербурге у Мурина по причине провала асфальта, который оказался шире, чем ширина самой полосы. Специалисты работают на участке КАД во Всеволожском районе. Видимо, сейчас уже все починили, но на тот момент 4 сентября днем перекрыты две полосы. Как сообщил ФКУ УПРДОР, Северо-Запад, вот такие сообщают, да, на 32-м километре внешнего кольца КАД произошел провал асфальта. Да, те, кто смотрит, на самом деле, дичь какая-то, просто как будто землетрясение было, что, в общем-то, на наших болотистых землях не очень часто. Закрыты были 3-4 полосы. Как это провалилось, ну, будем считать, что размыло, а неплохо сделали дорогу.
2: По крайней мере, СМИ так и писали, что подмыв, размыв.
3: Да.
2: Но, честно говоря, удивительно. Мне кажется, такое циклопическое сооружение, как кольцевая
3: дорога.
2: Хорошо,
3: никто туда не попал, потому что вот попасть туда на скорости, он размером фактически в пол автомобиля, то есть это мало бы не показалось, но все живы.
2: Я предлагаю маленькое видео от самого себя. Это вот бензиновая пробка, буквально свежее видео, натуральное.
3: Мы с удовольствием от тебя...
2: Давай, да, вот посмотрим. Это, смотри, это перекресток, не помню какой улицы, на Пискаревском проспекте. Вот я сейчас еду, я снимаю из салона, и вот целый перегон до следующего светофора.
3: Целый квартал от светофора,
2: да,
3: до светофора.
2: Совершенно верно. Вот, конечно, печальное такое зрелище. Хотя, кто знает, может, я ни разу не стоял в такой пробке. Возможно, и придется теперь уже. Может быть, они и быстро идут, эти автомобили. А может быть, и не очень. Размер, конечно, вот посмотри, устрашающий.
3: Что называется, никогда такого не было. И вот опять, и вот эти пробки пришли. И в Санкт-Петербург мы действительно их замечаем на улицах. Больше того, вот у нас, например, из первых рук, можно, знаешь, сказать, что у нас такая врезочка оказалась.
2: Вот как раз, видишь, вот заправка.
3: У нас есть необходимость, да, например, доставлять автозапчасти в разные автосервисы и магазины.
2: Я вообще не знаю, как.
3: И у нас сложность, да, у нас сотни автомобилей, которые занимаются этой доставкой, они, кроме того, что выезжают на смену, да, и доставляют, собственно, это прям ежечасно, мы активно это делаем, они в том числе по часу, по полтора могут потерять в этих пробках, то есть после или до
2: вам
3: рабочего дня.
2: Вам нужно взять
3: дня
2: в аренду развозчиков пиццы, вот этих вот, на ужасных этих
3: электросамокатах. На электросамокатах, да. Кстати, давно пора. Значит, на самом деле на этих неделях активное муссирование во всех прессах, альтернативные виды топлива, как хорошо ездить на газу и как давно пора покупать электричку. Вот это тоже много происходило. Но мы идем дальше к происшествиям. Клиентка каршеринга получила штраф в 12 тысяч рублей за... За что? За бесплатную парковку. Как говорят, на 12К штрафа влетело пользователи делимобиля. Авто эвакуировали из-за загадочной дыры, как пишут, в днях недели. Платить она не собирается, а сервис уже привлекает коллекторов. В общем, о чем идет речь? Девушка завершила аренду в среду. Это когда можно было парковать там. И сервис не предупреждал о каких-то ограничениях. Но в этой локации, на улице Вавиловых, запрещена остановка транспорта с 0 до 7 утра по четвергам. Видимо, ее автомобиль никто не взял, он не пригодился никому после этой девушки.
4: И он остался там.
3: Да. Остался там, остался до запрещенного времени, и его увезли уже ГИБДД или комитет по транспорту, и в результате получила письмо с суммой штрафа. Обычно, вот обычно, что происходит? Обычно это просто списывают с карточки. Ну, вот у меня уже была такая история, когда на самом деле там было разрешено ставить, но тем не менее ее увезли также. Просто с тебя списывают 10 тысяч рублей. Наверное, у нее этих 12 в данном случае тысяч рублей не было на карте, и поэтому письмо с уведомлением, и снять с нее их не смогли. Пресс-служба сервиса самого Делимобиля уточнила, что по их правилам нельзя оставлять машину на парковках с временными ограничениями, потому что ответственность тогда лежит на том, кто оставил автомобиль последним. Вот что, собственно, с девушкой и произошло. Вроде как они не виноваты. Мы же вас предупреждали, что называется, читайте договор мелким шрифтом.
5: Слушайте, а где же доброта? Где же вот этот чиновник, который говорит, девушка, все,
3: они, я вас они очень добро объясняют все пункты своего договора, очень добро объясняют и берут с себя 12 тысяч за это объяснение.
5: Послушай, ну это же частная компания, Делимобиль, правильно? Конечно. Они могли бы, уж кто-кто, они все-таки не государство, которое как-то больше на законы смотрит.
3: Ну, не хочу себя расстраивать. Дело в том, что каршеринговые компании зарабатывают не только на тех несчастных 100 рублях, которые ты платишь им за аренду, а на самом деле у них активные заработки идут и на тех же штрафах они чуть больше зарабатывают, а также зарабатывают на твоих ДТП. Если ты повредил автомобиль, то сумма, которую они тебе выставляют, и то поведение, как они себя ведут, они сродни коллекторским.
5: Подожди, но застраховано же все ими же.
3: Если ты докупил страховку, не все покупают страховку, некоторые двигаются в самый низ, покупают за самый дешевый тариф, чтобы там ничего не случилось, надеясь на прекрасное. Зря они надеются, потому что в случае чего с автомобилем платите вы очень большие суммы, намного дороже ремонта.
5: Тогда поясни. Вот
3: мы из новостей выходим, просто болтаем?
5: Нет, я хочу в этой новости, чтобы ты мне объяснил. То есть, если у меня установлено приложение, скажем, Яндекс.Такси, например, да?
3: Яндекс.Драйв, давай так.
5: Драйв, да. Я поехал на этом каршеринге, и случилось ДТП некое. Машина каршеринговая застрахована самим Яндексом.Драйвом, правильно? И они разбираются дальше сами. Если я, например, не виноват, или как?
3: Значит, если ты берешь автомобиль, у тебя есть разные опции. Ты можешь страховаться, можешь не страховаться. У некоторых каршеров есть даже две уровни, там, типа вот полная каска или не очень полная каска, с какими-то ограничениями. Если страховки нет, то с вероятностью 99% заплатишь за ремонт ты. Причем это будут весьма драконовские цифры. Всех предупреждаю, это очень больной вопрос. У нас была история с знакомой девушкой, которая за небольшой скол на бампере пола, и у нее попросили 50 тысяч рублей. При этом мы когда предложили, говорили, ну давайте мы у вас его заберем, за полдня вам починим, покрасим быстренько и вернем его обратно. И будет вам поло как новенький. Можно? Мы точно знали, что мы укладываем сумму там в два раза, может, еще дешевле. Они сказали, ну ладно, нам это не надо, но тогда дайте хотя бы 25. Вот таким, вот этим закончился разговор с одной из каршеринговых компаний.
5: Резюме. Значит, если я беру каршеринговый автомобиль, я могу...
3: Лучше страхуйся. Вот такой резюме.
5: Так это при регистрации аккаунта я вот сразу выбираю?
3: Нет.
5: Или каждый
3: ты
5: раз
3: в процессе эксплуатации, каждый раз, когда берешь автомобиль, так, ты ставишь галочку, нужно ли страховать и насколько максимально у некоторых.
5: Я даже не знал, что она вообще такая там есть.
3: Ну ничего страшного.
5: Вот. Буду знать.
3: Для этого наши новости, чтобы тебя и наших уважаемых слушателей познакомить с такими удивительными вещами.
5: Спасибо, будем знать. Ребята,
3: очень рекомендую страховаться, потому что всегда будет вопрос решен не в вашу сторону, и сумма вам точно не понравится.
5: А страхование там не ужасное, вот когда ты берешь аренду?
3: Скажем так, прибавится там 3-5% к цене, но лучше сделать это, чем получить однажды очень серьезную сумму, не дай бог, что случилось, даже не по вашей вине. Идите потом доказывайте.
5: Хорошо, спасибо. Так, поехали дальше.
3: Мужчина, в Америку перепрыгиваем. Мужчина выдал себя за профессионального баскетболиста. Ну и что бы такого, ничего страшного. Казалось бы, закинул бы куда-нибудь мячик. Да нет, он украл автомобиль BMW стоимостью 90 тысяч долларов у парковщика отеля в Саванне, штат Джорджия. Он предположительно убедил сотрудников парковки отдать ему BMW X5 26 года, свеженький. Вот за большую сумму, которая на наши деньги переводится как 8 миллионов рублей примерно. У нас, конечно, такой автомобиль стоит за 15, а может и около 20, между прочим, в два раза дороже. По данным полиции, он предъявил талон на серое BMW в отеле Hyatt Regency и заявил, что является профессиональным игроком. Казалось бы, ну...
5: Но они высокооплачиваемые, да. То есть, да, вроде...
3: А он говорит, что я оставил в отеле несколько автомобилей, вот типа это мой. А на самом деле машина принадлежала автодилеру, и он ее предоставил, этот автодилер предоставил нормальному гостю отеля, который остался, в общем-то, без нее. Вот этот бодрый парень, конечно, был разыскан, потому что много камер.
5: Слушай, так получается, это хороший совет подзаработать ребятам высокого просто, да, наверное.
3: Ну, не знаю. Мы этого как раз не советуем. Александр может не совпадать с мнением.
5: Нет, редакции. Можно прийти в футболке «Зенита», например, сказать, я знаменитый.
3: Сказать, что я Аршавин. Да. Иди отсюда, Аршавин.
5: Не дай бог, конечно, да.
3: Массовая миграция кроликов. Тут надо смотреть видео. Парализовало движение на межштатной магистрали, я так понимаю, в Австралии. Вот, и там действительно, кто посмотрит это видео, крайне миловидное, когда стоит два ряда автомобилей.
5: Видишь, есть дежурная отсечка, видишь, стоит такой.
3: Да, если стоит, тупит. Они просто встали на середине дороги, никуда не бегут. Но какие-то сотни этих сереньких кролей перебегают дорогу. Вот, и все ждут, пока они закончат свое путешествие.
5: Слушай, а там, кстати, может быть, если, не дай бог, задавишь, такой штраф может прилететь, что прям вообще есть страны, да, очень...
3: Не только там, у нас тоже любое столкновение с животными, на самом деле, очень высокий штраф. Нас защищают животные. И даже если ДТП произошло по вине какого-нибудь лося, штраф ты заплатишь.
5: Не дай бог, опять же, давайте добавлять все время, не дай бог.
3: Да, есть еще одно видео, если его показать, то вот смысл, конечно, в самом видео. Сначала позитивная новость про Амазон. Вот кролики знают, куда им идти. А, ну давай сюда. Грузовой самолет Амазон, потерпевший крушение в Майами. Вот. И Амазон, в общем, самолет приземлился, и ехал он долго и несчастливо, потому что он, видимо, приземлился на середине взлетно-посадочной полосы. Не успел оттормозиться и врезался в парковку, которая полна автомобилей Tesla Cybercab. Таким образом, произошло такое авто-ДТП. Боинг был 767-й, это большой, в общем-то...
5: Это огромный вообще.
3: Огромный Боинг, да. Не справился, около 40 таких машин там стояло, произошло в Остине, Майами.
5: Все, хотел тебя спросить, как же они летают при таком размере и весе, но думаю, ладно, это еще на одну, в общем, программу.
3: Тесла врезалась в Теслой. А вот на предыдущей видео у тебя есть вот про роботов Amazon, нет? Оно там рядом. А вот да, они зелененькие, синенькие у тебя нарисованы, я вижу.
5: Где?
3: Ну, чуть выше. Вот, посерединке. Да. Вот это оно.
5: Ага, все, нашли видео.
3: Вот,
5: да,
3: вот их можем посмотреть.
5: Давай, да.
3: Ага. Да, и там очень милое видео. На самом деле это происходит регулярно, когда роботы наконец начинают ездить. Они вот на складах Amazon сами ездят на колесиках. Но из-за того, что они очень чудовищно одинаковые, у них одинаковая программа. И у них одинаковые программы избегания ДТП. И вот они столкнулись друг с другом, им надо ехать в одну сторону. Они делают одно и то же, и туда-сюда, в общем, куролесят. Не знаю, чем они закончили.
5: Ну, батарейка сядет, видимо.
3: Наверное. Ну, или вызовут кого-нибудь из персонала, которых разведет по разным углам. Ну, в общем, они вот, судя по видео, бесконечно вот друг друга тыркаясь, они пытались ехать на место другого.
5: Я думал, ты такое видео на конец программы.
3: Наконец у нас еще веселее, а мы идем дальше. Ну вот, это было страшное происшествие на складе Amazon, застревание роботов. Мы идем к законодательству.
5: Законодательство на Моторадио, друзья мои. Слушайте внимательно, здесь много полезного всего.
1: Законодательство.
3: Много полезного законодательного.
5: Да.
3: Да. Вот Tesla и Cybercab эти вообще не сходят с новостей. В данном случае США начали расследование в отношении самосертификации роботакси, тех самых Cybercab компании Tesla. Национальное управление безопасности дорожного движения США начало то самое расследование. Проверяют, насколько корректно компания сертифицировала беспилотное роботакси Cybercab. Это то, у которого нет руля и педали. Ты спереди садишься, там ничего нет, только панель. Очень красиво выглядит.
5: Очень страшно.
3: Мы с тобой смотрели, да, можно садиться справа, можно слева, у него крылья, вот открываются двери как крылья, в общем, такое чудо техники. Вот, и они изучают технические данные и процедуры, на основании которых Tesla доказала соответствие своей тысячи Cybercab'ов, которые первые вышли на дороге, федеральным требованиям безопасности. В общем, это удивляет этот институт дорожного движения. Расследование касается того, почему же компания решила, что часть стандартов к автомобилю неприменима. В общем, они выкатили эти машины крутым способом. Вот я уважаю, Трамп и Маск — лучшие люди Америки. Они умеют обойти все запреты, которые собрала Соединенные Штаты за последние 300 лет. И вот эта штука выезжает, а все только удивляются, рассказывает нам Рейтер. У нас же как? Законы беспилотных автомобилей в РФ могут принять осенью. То есть наши беспилотники будут обходить наши законы.
5: Так уже осень же.
3: Вот этой осенью. Ну, тогда она еще не кончилась. Законопроект, как у нас называют, о высокоавтоматизированных транспортных средствах, может быть принят на осенней сессии. Об этом на заседании Восточного экономического форума заявил член Комитета Госдумы по транспорту Валерий Горюханов. Действительно, сейчас разработан Минтрансом. Ну, на самом деле, к этому у нас все давно идет, потому что у нас уже временных решений для разных, особенно грузовых автомобилей, принято для некоторых дорог. Они катаются уже где-то в районе Москвы и не только. Вот, и надеемся, что Россия будет впереди планеты всей. Так
5: грузовики же ездят.
3: Грузовики,
5: да?
3: Ездят, но это временная история, да, потому что что пишут региональные власти, сотрудники ФСО и ФСБ смогут установить ограничения движения беспилотных автомобилей. Они, кстати, могут не знать, что кого-то надо пропустить. Я помню, как помнишь, у нас был какой-то сюжет полгода назад, примерно, когда вот этот маленький робот-доставщик не пропустил машину вот с синими серьезными мигалками.
5: Пожарную, по-моему.
3: Или даже пожарную, да. И тут, конечно, удивились все. И, конечно, ФСО, ФСБ выскажут им свое мнение, потому что у нас перекрытия, особенно в крупных городах, бывают не без этого. Так, что у нас? Высказались за пересмотр содержания экзаменационных билетов на знание ПДД. Что считают? Общественная палата в данном случае обсуждает это. Считают, что те самые правила и те самые билеты на знание правил содержат много ошибок. И с этим надо срочно разбираться.
5: Это старая песня, вечная.
3: Да, вечно. Одни билеты делают, а другие находят там ошибки. Вот. На фоне новостей, знаешь, на фоне новости, вот, по которой Клауд доказал теорему Ферма, которую 300 лет... Ошибки в этих 800 вопросах, то есть на этом фоне, когда современный искусственный интеллект сдает и говорит, мы написали 1 000 000 строчек кода для того, чтобы доказать разные возможности. И на этом фоне, конечно, это все прям выглядит очень забавно. Пригласите искусственный интеллект, на самом деле, на сегодняшний день вполне себе справится с этими ошибками.
5: Я думал, ты хочешь пригласить к нам в студию искусственный интеллект.
3: Кстати, тоже приглашаю. Он точно будет интереснее, чем я рассказывать, наверное, что-нибудь. Так, в Совете Федерации допустили что-то. Что же они допустили? Допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 000 000 рублей. Сочли целесообразным повышение того самого лимита выплат за ущерб имуществу с нынешних 400 до 800 тысяч. Аллилуйя, слушай, ну неужели? Я даже представить себе не мог. Вот я за это топил уже больше года. Ну, нет,
5: Хорошая новость.
3: Это хорошая новость, да. На самом деле в 400 тысяч не влезает ни одна машина по-нормальному. При этом такое решение должно сопровождаться мерами по защите автовладельцев от злоупотреблений со стороны автоюристов. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. Вот. И он подчеркнул, что с учетом инфляции того, что эти суммы не пересматривались много лет, а на самом деле практически, ну да, почти с начала, повышение лимита до диапазона 800 тысяч и до 1 000 000 выглядело бы оптимальным. Абсолютно согласен. Все, что двинет нас с суммы 400 вверх, это будет более чем оптимальным. Ну, в общем, на этом законодательство наше закончило. Оно получилось миксовое и не только российское. А мы идем дальше.
5: Дальше у нас новости автомобильного рынка, друзья мои.
0: Новости авторынка.
3: Ну что мы отметили для себя такого любопытного? Вот видим, что профессиональные установщики газобаллонного оборудования обсуждают контрафакт. Контрафакт различных систем того самого оборудования и в частности баллонов. Значит, что они говорят? Во-первых, отмечается в такой подделке два производителя местных. У нас довольно много частей газобаллонного оборудования производится локально. У нас есть производители, особенно они умеют производить сами баллоны, вот, в которых хранится тот самый газ, и жидкий газ.
5: То есть это специальный резервуар, который должен обладать качествами определенными, быть очень прочным, несгораемым, наверное, вот эти вещи,
3: не
5: да?
3: Сдуваться, в конце концов, да, чтобы не было всяких у него...
5: Ну, газ, как ты знаешь, в жиженном виде же, да?
3: Вот есть жиженном, есть два типа газа, метан и пропан-бутан. Пропан-бутан в жиженном, а метан просто в сильно сжатом, там колоссальное давление. Из-за этого метан, например, не ставят в основном на легковухе, потому что там дорогие и большие баллоны, их используют на автобусах, грузовиках, большие, в общем, на профессиональном транспорте. А если ты хочешь что-то небольшое, бублик размером с
5: запасное колесо,
3: да, туда, да, кладется, да. И вот такие бублики производят вот две компании, «Новогаз» и ООО «Сфера». И вот они обе говорят, мы обращаем внимание, прям зачитываем их письма, внимание на участников в случае ввоза на территорию Российской Федерации контрафактных партий, тороидальных, это вот таких вот, как колесо, газовых баллонов под маркой кто «Новогаз», кто «Сфера». Вот по имени имеющейся информации, такие партии комплектуются паспортами с указанием, ну, собственно, с поддельными. И что говорят? Говорят, чтобы проверить подлинность баллона, нужно взвесить, сделать контрольное взвешивание. Масса баллона должна соответствовать данным, указанным в паспорте. Короче, наши баллоны тяжелее, а вот эти китайские легкие, они никуда не годны, и контрафакт. Вообще, представить себе, знаешь, у нас такой честный знак, такая внимательная таможня, и как можно пропустить? У нас этих производителей по пальцам пересчитать, которые, и как можно через таможню пропустить оборудование с нашими паспортами, сделанное, как вот известные 1, 2, 3 производителя буквально, представить себе не могу, но тем не менее, видишь, они отмечают, и они видят, что к ним приходят возвраты по качеству, к ним предъявляют претензии, и они видят, что им приносят не их оборудование, вот они поэтому выпускают такие штуки. Короче, дорогие друзья, кто установит себе ГБО, обращайтесь только к тем установщикам, которые имеют весы для взвешивания тех самых тороидальных баллонов.
5: Ой, чего только не узнаешь в этот день недели. Вот я бы так сказал.
3: Нравится, Саш?
5: Нравится.
3: Идем
5: конечно,
3: дальше.
5: Конечно.
3: Да. Российскую колонну на открытии моста Российской Федерации и КНДР возглавил запорожец офицера Красной Армии. Вообще в этой новости, конечно, все бесподобно и прекрасно. Во-первых, мы тут с тобой как-то обсуждали, что в КНДР не так много было путей. Вот как-то вот я какое-то время назад пытался разыскать прямой рейс, например, Москва-Пхеньян. Как ты думаешь, сколько стоит доехать на самолете из Москвы в Пхеньян?
5: Не представляю.
3: Нисколько, потому что туда не летают самолеты. Да, добраться невозможно.
5: То есть, нисколько это недорого.
3: Довольно недорого, да. И добраться можно было только доехав на поезде. У нас с КНДР соединял.
5: На броне поезд.
3: Ну, в том числе, да. Если тебе положено по статусу, то бронепоезд. Да. Ну вот, и можно было доехать на поезде в КНДР. А теперь можно доехать еще по автомобильному мосту. Вот такое потепление отношений между нашими близкими, такими буквально родными странами, которые обмениваются всем, чем только не жалко. Итак, колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия моста на границе РФ и КНДР возглавил запорожец. Ну вот, конечно, что еще может символизировать, не буду говорить, страну производства автомобиля, ранее принадлежавший спасшему Ким Ир Сена офицера Красной Армии Якова Новиченко. Вот такую штуку нам рассказывает ТАСС. Понятно, да? То есть Ким Ир Сен был такой, и офицер Красной Армии его от чего-то спас. И вот внук его... Да, автомобиль марки «Запорожец». Его внук восстановил Яков Новиченко, Николаем Щербицким.
5: Такой,
3: да?
5: Красненького цвета, смотри.
3: Красненького, да. И вот именно он возглавил колонну автомобилей с российской стороны во время открытия прекрасного моста, названного в его честь. В общем, там присутствовали внук, дочь офицера. В общем, что-то невероятное.
5: Это, обрати внимание, иероглифы тоже есть в этом, ну, на этом самом, на дорожном знаке. Тут был, ну, чуть-чуть раньше, там, мост такой-то и иероглифы.
3: Ну, а если без шуток, вообще, если между странами появился мост, это уже хорошо. Мост
5: это хорошая новость.
3: Современный, красивый, и по нему могут ездить современные наши автомобили. Так что объединяемся с КНДР дальше.
5: То есть, посмотри, какие наши чиновники красивые все в этих... В костюмах.
3: Запорожец выглядит прекрасно. Хорошо, кстати, что завелся.
5: Поехали дальше, да.
3: Топливо пониженных экологических классов наконец-то начало появляться на российских АЗС. Почему я сказал «наконец-то»? Напрасно, просто начало появляться. В ряде регионов автомобилисты уже могут заправиться бензином. Мне тоже вот это нравится. Уже могут. Как будто, знаешь, вот, ну, как будто вот повышенное что-то, оно на самом деле.
5: Я бы даже сказал, ощущение, что автомобили виноваты. То есть они раньше не могли никак.
3: Известие нас нам так формулирует. Вот. Евро 4 пока что. Даже не Евро 3, между прочим, это еще не так критично. Вот. Рассказали о продаже такого топлива в Кировской области. В Кировской области и Пензе. Ранее СМИ сообщали о наличии в Перми, набережных Челнах. Ну а в Москве по состоянию на 3 сентября корреспондент «Известий» не обнаружил такого топлива экологического класса ниже Евро 5. Короче, пока едем все за топливом в Москву, правильно?
5: Да.
3: Наверное, так. Вот. Дальше. В НАПИ, это наше аналитическое агентство, которое измеряет все время автомобильный рынок, и не только, оценили подорожание бестселлера «АвтоВАЗа» «Лада Гранта». Они обратили свой взор на много лет назад. Начали считать с 2012 года. Господи, кто ж вспомнит? Мы тут не можем вспомнить, что было неделю назад. Вот даже картинки нам, видишь, подобрали редакторы. Прям прекрасные. Вот еще в журналах можно было разглядеть эти цены. Так вот, «Лада Гранта» тоже у нас уже долгожитель на нашем рынке. Подорожал на 273%, сообщило Национальное агентство промышленной информации. Рост средней цены за 14 лет составил 861 тысячу рублей по состоянию на август 2026 года. Средний ценник на гранту теперь уже составляет 1 176 тысяч рублей.
5: Поменьше. Но все равно, да, все равно дорого.
3: Наибольшие скачки цен на бестселлер российского рынка произошли в августе 2022 года, плюс 25%, в августе 2024 плюс 28%. Так сказать, под шумок. Пока у вас тут что-то нестабильное, будем повышать цены на АвтоВАЗ. И в НАПИ указывают среднюю цену, поэтому на итоговую цифру также влияет появление в продаже новых, более дорогих модификаций гранты. Ну, то есть она прям стала настолько лучше, что подорожала. Наверное, в этом все дело. Ну, да нет, конечно, просто подорожала. Просто подорожала больше, чем в два раза за все эти годы. А мы идем дальше. Денис Мантуров назвал число выпускаемых российских моделей автомобилей. То есть, ну, мы хотим узнать. Обычно, конечно, этим занимаются.
5: Подожди, число моделей. Это все вместе. Это все заводы.
3: Это сколько разного всего выпускают у нас.
5: Давай, посмотрим.
3: Оказывается, российские автомобильные предприятия выпускают свыше 50 моделей легковых автомобилей под 20 брендами. Еще несколько десятков приходится на сегменты легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. Что-то еще выпускают. И такое. Ну, понятно же, грузовиков, автобусов у нас много на самом деле. А вот легковые автомобили двигаются в потолок. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВФ-26 года сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, бывший руководитель Минпрома. Что у нас дальше? Астон Мартин.
5: Музыку я хотел поставить перед мотоциклом.
3: А давай мы мотоцикл давай, и музыку. Хорошо, давай, смотри, потому что мотоцикл — это то, что должно заряжать на музыку, или музыка должна заряжать на мотоцикл. Астон Мартин, традиционно, конечно, автомобильный концерн, представил новый мотоцикл. И взял он вместе с британским мотопроизводителем Броу Супериор, представили AMB-002. Почти как Джеймс Бонд, да, какой-то родстер. Первый мотоцикл, который будет выпускаться под маркой вместе с Aston Martin. Ну и на нем официально можно ездить по обычным дорогам. А до этого вот эти AMB 001 и 001 Pro предназначались только для треков. Вот, если видео ты показываешь, вот это видео на самом деле еще годовалой давности, но вот эти на тот момент они не выезжали на трек и не были Aston Martin. А сейчас они стали Aston Martin.
5: И выезжают
3: на трассу. На самом деле, крутанские автомобили, мотоциклы. Да, и вот с пониманием такой, какой он крутанский, нам нужна какая-то забойная музыка, да?
5: А есть мы такая? Нет, ну, хорошую, мелодичную, послушаем музыку нормальную. Вы слушаете Моторадио, друзья мои, будьте с нами.

0: Вот он, кстати, поет «Stay with me», то бишь «Будьте с нами, оставайтесь с нами». Такая вот родийная присказка. Вы слушаете радиостанцию «Моторадио», друзья мои, и в эфире у нас веселый, праздничный, можно сказать, ну, праздник в смысле пятницы, да.
1: Вместо праздничный, после праздничный и предпраздничный.
0: Да, ну, предвыходной, да.
2: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
1: Не выдержала чувствительная душа автопрома США, который попросил закрыть рынок для китайских автомобилей. Группа Alliance for Automotive Innovation, представляющая интересы крупнейших автопроизводителей, это такие бигбоссы автомобильные, обратились к Конгрессу США. Говорит, товарищи конгрессмены, давайте-ка мы до конца года примем закон, который навсегда запретит китайским автокомпаниям доступ на американский рынок. Вот. Кто туда входит в этот Альянс of Automotive Innovation? Это General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, даже Toyota, смотри-ка. Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis и другие автоконцерты. Короче, они не согласны с засилием китайского автопрома даже в Америке. Можешь себе представить?
0: Могу.
1: Защищаются? Вот. По данным агентства в письме в Конгресс, глава ассоциации Джон Боузелла заявил, что китайские производители массово поставляют субсидируемые автомобили. Видишь, какие они плохиши.
0: То есть
1: с интегрированным программным и аппаратным обеспечением по всему миру. Вот что они делают, эти китайцы. И что США необходимо оперативно закрыть внутренний рынок от подобных поставок. С учетом масштаба и срочности угрозы, угроза это такая, мы призываем принять запрет на китайские автомобили, программное и аппаратное обеспечение и до конца года закрепить эту норму в качестве закона. Вот так вот у них все строго. У нас есть даже сам, собственно, документ 3 сентября 26 года он вышел. Все красиво написано, мы верим. Вот американцы с этим борются. Ну что, думаешь, примут, не примут? Запретят китайцам?
0: Не знаю, Америка не очень предсказуема.
1: Будет война?
0: Нет, ну какая? Экономическая.
1: Экономическая война, конечно.
0: А думаешь, они будут топить эти автомобилевозы в море? Может быть, хотя да. Представляешь, крейсер BMW.
1: Автомобилевозы.
0: Да. Торпедирует.
1: А знаешь, вот те, кто не любит автомобилевозов, это автомобилевозофобы. А те, кто их едят, автомобилевозофобофаги.
0: Я работал на автомобилевозе, не надо нас обижать.
1: Хорошо, не будет. Так, китайские производители настолько быстро освоили разработку новых автомобилей, что даже в Китае считают, что им следует сбавить темп. То есть они сами себя сдерживают. Не только американцы их сдерживают. Мы поэтому рядом разместили две новости. Одна про то, как американцы, давайте мы их не пустим. А китайцы говорят, давайте нас не будем сдерживать. Вот. Если у традиционных западных компаний создание новой модели занимает около 3-5 лет. У нас некоторые самолеты создаются десятилетиями, а модели тоже многими годами. Так вот, в Китае этот срок сократился до примерно 2 лет. А благодаря искусственному интеллекту, не без этого, конечно, его хотят уменьшить до 18 месяцев. Можешь себе представить?
0: Нет,
1: и рождается новый автомобиль в Китае. Представляешь, какие они крутые R&D-шники. Иностранные бренды тоже перенимают китайский подход. Например, Renault разработал новый Twingo E-Tech в Китае. Тоже, кстати, в Китае. За 21 месяц.
0: Чудесная машина была когда-то, Twingo, Renault такой.
1: А вот от Twingo E-Tech это прям электричка. А Volkswagen ID Unix 08, созданный совместно с X-Pen, за 24 месяца. То есть, в принципе, драматически сократились сроки. Меньше 2 лет даже европейским маркам. Но на территории Китая требуется для того, чтобы раз и появился новый автомобиль. А раньше их рождали многие-многие годы. Однако регуляторы опасаются, что слишком быстрое развитие может привести к сокращению важных проверок безопасности. То есть они будут кривые, косые и небезопасны. И власти уже проводят неплановые инспекции, а также предлагают вдвое увеличить обязательное дорожное испытание новых автомобилей до 30 тысяч километров. Короче, их делают быстрее, чем проверяют.
0: Ну да, то есть, а 30 тысяч это надо все-таки какое-то время потратить, чтобы проехать, правильно? Ну там месяц, не знаю. Хотя да. 30 тысяч.
1: Проехать, что ли, чтобы потратить, или потратить, чтобы проехать, что-нибудь да надо. Британская компания Jaguar Land Rover сократит почти на 10% своего штата в рамках плана по реорганизации. Все этим озабочены. Британский автопроизводитель собирается сократить 4 тысячи сотрудников в течение ближайших 2 лет. Это много. И компания рассчитывает сэкономить почти 2 миллиарда фунтов.
0: Ты посмотри, кого они сокращают.
1: Кого затронут? В основном офисных и управленческих подразделений будут проводиться добровольно, объясняет решение усилением конкуренции со стороны Китая. Даже Land Rover не выдерживает.
0: Я думаю, чат GPT вместо них будет. Вот в чем причина основная.
1: Изготавливает Range Rover.
0: Будет, ну, по крайней мере, ну что такое, 26 тысяч сотрудников офисных и управленческих. Это кто это?
1: Представляешь, какой офис?
0: Это клерки.
1: Да, у нас города от 5 тысяч начинаются, тут 26 тысяч офисов. Они из них готовы сократить только 4 тысячи пока что. Так, Мерседес. Мерседес нам угрожает.
0: Достаточно уже сказал это слово, уже новость.
1: Мерседес нам угрожает, да, согласен. Мерседес угрожает, новость еще лучше. Это прям так написано. Вот я даже посмотрел на онлайн.де, Т-онлайн.де. И, значит, угроза от Мерседеса заключается в закрытии своего завода в Германии. Сама себе угрожает, что ли. И перенести часть производства в Восточную Европу. Это куда-то ближе к нам. Если профсоюзы не поддержат масштабный план сокращений и затрат, то есть если не согласитесь с экономией, то мы закроем целый завод. Решение пока не принято. Компания от комментариев отказалась. А по данным немецких СМИ, руководство требует увеличить рабочую неделю на 5 часов без доплаты и пересмотреть зарплаты и бонусы. Вот, в общем, в качестве аргумента Mercedes указывает на высокие издержки в Германии. А что, в других странах они что ли невысокие? Производственные мощности здесь значительно превышают спрос, а затраты на персонал, энергию, логистику и инфраструктуру выше, чем в Восточной Европе. Добро пожаловать в Россию, мы тут готовы принять все заводы.
0: Вообще, это удивительное дело. С одной стороны, как бы есть соблазн перевести в страну, ну, где дешевле рабочая сила, ну, вроде получится на круг дешевле. А с другой стороны, в той стране, где она дешевле, она и квалификация другая. Для того, чтобы она там была, ну, квалификация такой.
1: Я могу сказать, что все до единого концерна, и вот на примере нашего Санкт-Петербургского завода, бывшего Ниссана, все концерты с этим разбираются. Они обучают персонал на сборочном
0: производстве. Так это тоже стоит денег обучить нормально.
1: Ну, определенных денег, но на выходе это оправдывает себя. Вот завод несколько лет подряд занимал первое место в мире. Лучший завод Ниссана был российский под Санкт-Петербургом. Поэтому все получается, людей находят, обучить можно. Дальше у нас Volkswagen тоже продолжает плакать. Основные пункты плана реструктуризации Volkswagen. Новости продолжаются. Вот этот самый фьючер-план 2020-2030 по-прежнему планируют сократить те самые 50 тысяч рабочих мест. Мы уже об этом говорили в предыдущих наших новостях. В общем, все немецкие автоконцерны напряглись.
0: Подсовывают тебе те, кто готовит эту программу, вот эти новости все время.
1: А нам никуда от них не деться. Они развиваются, они не останавливаются. Какие-то новости появляются. Вот. Угрожать Мерседес стал закрытием завода, если не пойдут ему навстречу. Ну что же, идем дальше.
0: Да.
2: Удивительное из жизни Евроавто.
1: Ну, тут надо смотреть картинки. Мы из Ремзоном давно у нас этого не было. Мы стараемся не пугать вас видом страшных всяких кусков автомобилей.
0: А соблазн есть.
1: Да, и вот клиент приехал, говорит, у меня в Renault Logan, кстати, говорит, какие-то шумы в моторе. А мы вот так просто смотрим невооруженным глазом. Видно, да, Александр?
0: Да, свечка работает.
1: Все сверкает, да. Ну, видимо, высоковольтный провод с ним что-то не так. В общем, все поменяли, все поехало. Да. В общем... невооруженным глазом. Ну и следующая картинка меня тоже поразила. Такое тоже менять сложно чем-то поразить, но мне понравилось. Зачем менять барабаны, если можно поставить пластиковые накладки на барабаны? Я такой ерунды никогда не видел. Это прям удивительно. На фото Шкода Рапид, которая приехала к нам в Санкт-Петербурге на проспект Маршака. Пробег 200 тысяч, автомобиль был недавно куплен. И клиент пожаловался, что при регулировке ручника ничего не происходит. Посторонние звуки задних колес барабана какие-то. Но, по словам клиента, стоит все новый, и барабаны типа новые. И вот когда колесо на него было одето, вот так это выглядит, сверху колесо, ты смотришь, прям все чудесно и прекрасно. Однако, что сделали? Просто нацепили вот такие пластики заглушки. Никогда таких не видел. Вот сюрприз.
0: То есть, в
1: самих
0: это
1: барабанах.
0: Барабан... где-то сделали тогда.
1: А вот просто, да, одели такие штуки сверху. И ты покупаешь автомобиль, и он классный. Вот такая штука. А это на самом деле чушь собачья. Барабаны старые, с огромной выработкой, колодки изношены, цилиндры просто вклинены, текли, тросы застряли. Да, и все это залепили пластиковой накладкой. И ты смотришь на это дело, да вроде норм. И вот человек повелся на это, купил такую Шкоду Рапид. Ну и пришлось ему потратиться еще и на замену барабанов и настройку, замену колодок и настройку всего этого, чтобы это все работало как положено. С тормозами шутки плохи.
0: Вот уж воистину, чего только не услышишь, да.
1: Да-да-да. Но у нас дальше технологии.
0: Да, поехали.
2: Технологии.
1: Италия. Италия родина различных суперкаров. В данном случае полиция получила полицейский же автомобиль Lamborghini. За что же им такая красотень? Вот если у нас видео есть, можем посмотреть. Видео, правда, это, наверное, рекламное у нас, прям бесподобное. Lamborghini Temario полиция для срочных рейсов. В первую очередь для перевозки, чего бы ты думал, донорских органов, критически важных медикаментов. То есть для того, чтобы итальянская полиция доехала как можно быстрее, вот тут у нас рекламная картинка как раз вот одного из этих Ламбо. То есть без полицейской окраски, у нас есть она из полицейской окраски. Вот на самой автомобиле есть окраска синий-белый ливрея с надписью «Полиция» на итальянском, трехцветный акцент, цвета флага Италии и мигалкой на крыше. Салон стандартный, но перед вводом в строй его, вероятно, оснастят спецсвязью. Ну, можете себе представить, что такой стандартный салон на Lamborghini. Я думаю, с ним все хорошо. Привод гибридный, 4 литра V8 с двумя турбинами, 3 электромотора, 8-ступенчатая коробка, батарея 3,8 кВт-час. Все вместе 900 лошадиных сил досталось полицейским. Они с 2004 года этим занимаются. Вот. И успешно переведено более 200 органов, кстати. Проведено 1500 мероприятий по безопасности дорожного движения. В общем, они на нем активно катаются. И
0: главное, от него не убежать, не уехать.
1: Ну, не уехать. Будем надеяться, что они ездят на нем аккуратно и понимают, как это делать, потому что это все-таки суперкар. А мы идем дальше. Феррари запатентовал что там? А в данном случае он запатентовал возможность передавать управление машиной пассажиру. Вот в этом американском патенте описана концепция автомобильного интерьера с двумя независимыми рулевыми механизмами. Представляешь себе, какая штукенция? Вот это да. Документ предлагает организацию кокпит, разделен на два изолированных отсека для водителя и переднего пассажира, в каждом из которых установлено складное рулевое складное. Это, как знаешь, в самолетах бывает. Вот ты спрашиваешь, чем мы с самолетом близки? С самолетом бывает такой штурвал, который вот так вот передается, или просто сразу два штурвала делают. И вот такую же инновацию засунули в автомобиль, в данном случае Феррари. Согласно задумке, рулевая система...
0: Когда? А в чем смысл-то? Зачем? Как мотивируют? Чем?
1: Ну, тебе надоело управлять Феррари. И я говорю, Саш, порули. И Саш такой, давай. Вот, кстати, совершенно ничего. Вот пишут, во всяком случае, про то, что система базируется на технологии по проводам steering by wire. Steer by wire. Это вот когда у тебя разнесено, и вроде удобно. Можешь руль поставить и просто отдельно там к торпеде приделать. Вот. Но ничего не пишут про педали. А педали тоже передаются? Или как? Что делать?
0: А тут лепестки, может быть, под этим...
1: Лепесток газа, лепесток тормоза?
0: То есть... Под рулем.
1: Нет, да. Александр, это не инвалидная коляска. Это Феррари все-таки. Должны быть какие-то педали. Про педали ничего не сказано, но пока мысль не дошла дальше, чем педали. Про педали ничего не сказано, но пока мысль не дошла дальше, чем рулевая колонка. Кстати, ты можешь взять, зарегистрировать патент американский, если еще Феррари не,

0: будет уменьшаться, благодаря чему задние колеса легче сорвутся в скольжении, а электроника сможет учитывать скорость, траекторию, угол поворота руля, сохраняя настройки для последующего использования.
1: То есть, погоди, значит, бортовой компьютер понимает, что ты повернул руль и одновременно...
0: Что ты собираешься, да, уже выставляться боком.
1: Ручничок.
0: Не-не-не, ну на заднем приводе это не нужно, ручнику, на переднем обычно ручничком, потому что у тебя... А на заднем ты должен газом работать, ты выкручиваешь руль, начинаешь выставляться боком.
1: И она понимает, что человек хочет...
0: Она, видимо, да, подтормаживает переднюю часть, заднюю освобождая, и у тебя проскальзывают колеса легче. Не знаю, кому это нужно. Те, кто ездит боком, они сами знают, как это запускать. Ну, в общем, для облегчения будем наблюдать за этой идеей. Пока что на виде идеи еще таких автомобилей нету.
1: А помнишь, были старые Audi, сотки, по-моему, А6 даже, с отключением ABS, помнишь?
0: Как многие автомобили, у меня сейчас вот управление автомобилем, в котором я могу взять, нажать кнопочку и отключить все устройства помощи водителю. Начиная от ABS, заканчивая антипробуксовочными системами. И если ты хочешь зимой прокатиться, пусть даже по льду, то ты отключаешь такую штуку, у тебя значок, в котором, что ничего не работает, даешь газ, он свободно прокручивает, уже не притормаживая колеса. Все это работает. Это на многих автомобилях такое применено. Далее идем в компанию BYD, это уже китайцы, представила Yangwang U9 Extreme, который разогнался до почти 500 км в час. Если быть точным, поскольку в таких вещах надо быть точным, 496,22 км в час. И он стал самым быстрым серийным автомобилем в мире. Вот нам показывают этот трюк, когда пилот разгоняет его до такой скорости. Они представили трековую версию электрического гиперкара вот с этого самого U9, U9 Extreme.
1: Подожди, это что за цифры первые три? Это что? Какие-то мили? Что это?
0: Километров в час, почему? Вот он там в конце концов в какой-то момент именно этих 496 километров в час достигает. Не очень я понимаю, то есть нормальные самолеты могут взлететь на 100 километров в час и даже ниже, а тут 500. Некоторые самолеты 500 километров в час лететь не могут.
1: Вот 200 пошло, во-во. Кошмар.
0: Не завидую, Александр.
1: 240.
0: Ну, делает вот он все-таки на закрытом треке. Вот такая вот крутая история. Кому не хватает скорости, приобретайте себе
1: бедные
0: такой
1: кролики.
0: Гиперкар.
1: Кролики пытаются перейти где-то и едет вот такой вот. За ним только на Ламборджини, вот, о которой выше мы говорим, он может догнать, да, только и доказать.
0: И то не может, потому что Ламборджини не достигает такой скорости, как китайский автомобиль. В чем, собственно, новости заключается?
1: Вот почему китайцев хотят изгнать из Америки. Это же невозможно догнать.
0: Не догнать, да. Даже итальянцы. Вот, мы наблюдаем за тем, как же распоряжается Тесла своими площадями, из которых она в данном случае изгнала автомобили. Если американцы стараются в целом изгнать китайцев из Америки, а ну, автомобили, хотя, во всяком случае, китайцев, то Тесла изгнала автомобили с нескольких своих заводов и разместила там производство роботов Optimus. И вот первый гуманоидный робот Optimus Тесла получил первую рекламную кампанию. Выглядит как в фантастическом фильме. Александр, смотри,
1: Да.
0: Милый робот помогает, ездит, носит.
1: Мне кажется,
0: хорошо.
1: Это Уилл Смит переодетый.
0: 100%. Вот видишь,
1: Анджелина
0: с девушкой, да, вот косит, что-то делает, какие-то полезные действия, фотографирует семью.
1: Нет, ну слушай, робот с пилой прямо в этом в садике, я считаю, у
0: все
1: них,
0: нормально,
1: да?
0: И это будет пила 17 с роботом Теслы. Кстати, ты подсказал хорошую идею, сценаристы уже бросились писать новый сценарий.
1: Я не знаю, что они курят, я смотрю длинные сериалы, я поражаюсь, конечно, как это правильно сказать,
0: длине
1: фантазии.
0: Длине того, что они курят.
1: Да, это не знаю, да.
0: Далее тоже про Теслу. Значит, Тесла, ну и от автомобиля никуда не уходит. С обновлением ACE FSD, так называется у них Full Self Driving, один из вариантов. Они считают, что попасть в аварию теперь практически невозможно. Что стало делать Тесла? Начала распространять обновление для Full Self Driving, в котором появились функции Automatic Collision Evasion. Это избегание, уклонение, автоматическое уклонение от столкновения. Система определяет неизбежное лобовое столкновение, и обычного торможения недостаточно. Автомобиль может не просто затормозить, ускориться, но он может ускориться и изменить траекторию, чтобы избежать препятствий. То есть начинает обруливать, делать в общем, лосиный тест. Переставку. Да. Ага. Вот, функция доступна при определенных условиях. Автомобиль должен двигаться по разделенной трассе со скоростью менее 85 миль в час. скоростной 137 км в час. В целом нормальная скорость, нормальный диапазон для того, чтобы это имело смысл. Рулевое управление должно работать исправно, а рядом не должно быть пешеходов или велосипедистов. Но даже самые быстрые велосипедисты не догоняются, к счастью, до 137 км в час. Вот, поэтому Tesla сможет воспользоваться своей возможностью новой.

0: Ну и ранее последней линией защиты Tesla была система автоматического экстренного торможения, которая лишь предупреждала водителей и задействовала тормоза. Кстати, на них были жалобы. Многие жаловались на фантомные срабатывания, то есть ты едешь-едешь на Full Self Driving, и вдруг она бамс, по тормозам шлепает. Больше того, она работала вместе с твоим управлением. То есть если ты зазевался, бывают такие аварии, когда люди зазеваются и во что-то врежутся. Просто отвлекся на телефон или мимо кто-то летом проходила симпатичная девушка. Тоже могло произойти. И вот автомобиль ударял по тормозам, умеет ударять по тормозам, а теперь он умеет не только ударить по тормозам, но и обруливать препятствия.
1: Ну, не знаю, у нас и так все водители без всякой Tesla умеют.
0: Да, кажется, да, но не только Tesla внедряет технологии в свои автомобили, но и Toyota. Вот пишут, мне нравится, как устаревший универсал Toyota. Стоимость $12,600. Очень недорогая цена. Получил современные технологии, если мы на нее посмотрим. Ну, действительно он такой из прошлого века автомобиль.
1: Да, нормальный.
0: Нормальный. Называется это один из самых возрастных автомобилей в своей японской линейке Universal Probox. На этот раз изменения свелись к одному главному пункту. Все версии получили телеметрическую систему T-Connect, которая включает HelpNet, которая автоматически связывается с экстренными службами при ДТП. Ну, такую, грубо говоря, эру ГЛОНАСС прикрутили. Короче, если врежетесь, вам помогут. То есть, если Tesla заботится о том, чтобы не врезались, то Toyota...
1: Если уж врезались...
0: Если врезались, то вам помогут. Да. Как у нас дела с инновациями? У нас тоже эксплуатируют хорошие автомобили, например, Bentley. И вот на третьем транспортном кольце заметили Bentley, которая буксирует за собой прицеп. Не знаю, правильно ли это применение автомобиля Bentley. Вообще, надо ли было его покупать.
1: Но прицеп скиф.
0: У каждого, может быть и так, у каждого в жизни может появиться ситуация, когда к Bentley надо прикрутить прицеп. Чего мы всем, конечно, вам не желаем. Если у вас есть Bentley, возите прицепы за чем-нибудь другим. Вот. Эволюция краш-тестов. Значит, тоже хочется показать. Это такая, ну... как сказать, реклама, которая прошла, по-моему, у «Шевроле», если мы посмотрим. И они столкнули два «Шевроле» с разницей 96 и 2026 года. И показывает визуально, как автомобили за 30 всего лишь лет, да, хотя и до этого была борьба за безопасность, она давно уже идет в автомобилях, за 30 лет, насколько автомобиль стал более безопасным, насколько он защищает водителей, как срабатывают подушки безопасности. В общем, конечно, автомобиль 26 года намного эффективнее защищает водителя. Это прям видно из этого краш-теста. Так что вот мне показалось очень интересно, поэтому включили в передачу. Вот, ну и две последних новости, которые должны, наверное, нас порадовать. Самая необычная авария, мы называем его, есть вот это?
1: Смотря какую новость.
0: А вот самая необычная авария, бабушка на карусели, мы такое назвали.
1: Так.
0: Нет, вот. Нет, и не это.
1: И не это.
0: И не это.
1: Так, ладно, я сейчас поищу, давай,
0: пока. Бабушка, ну, красиво. Тогда вот то, что ты показываешь, это называется неудачная попытка вывести мусоровоз. Казалось бы, какая связь с автомобилями, но... Ну, это следующее.
1: Вот, все, поехали, вот это, вот, да.
0: Мусоровоз, который стоит вдоль дороги, начинает неаккуратно вытряхивать. Во-первых, он в себя не попал, во-вторых, кинулся в припаркованный автомобиль с этим своим ведром. Мы надеемся, что это не искусственный интеллект. Кажется, что это реальное видео. Что-то не сработало у автомобиля.
1: Вот автомобиль. Ой, как жалко.
0: И автомобилю досталось.
1: Здесь какой вывод? Не паркуйтесь около мусорных баков.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте и не пляшите.
1: Да.
0: Да. Ну и, наверное, последнее, что у нас есть, это вот следующее, предыдущее видео, которое ты показал, раз уж бабушка у нас не нашлась. Тогда мы посмотрим, как назвали самый зрелищный вид спорта всех времен. Значит, для тех, кто нас не видит, выглядит следующим образом. Кольцо раллийное, по которому едут автомобили, все они дружно догоняют эвакуатор. И, значит, по мере возможности они пытаются забраться на этот эвакуатор, исполнить мечту любого бодрого автовладельца. Когда он видит перед собой эвакуатор, конечно, есть некоторое желание на него забраться. Так вот, они это делают прямо на скорости. Некоторым автомобилям это удается. Вот, Александр, просто взглядись это. Я вообще не понимаю, что там происходит. Мне пришлось долго посмотреть. Они догоняют этот эвакуатор, на него взбираются, но... И вот, казалось бы, их победа должна заключаться в том, чтобы там удержаться, но поскольку кольцо продолжается, зачастую они не удерживаются и падают с него наружу, и дальше продолжается по новой, эвакуатор едет дальше. Но вроде здесь победа, мне кажется, один не просто забрался, но и удержался. А вот второй забрался, смотри, какие.
1: Да, это фильм «Сумасшедший Макс» снимается.
0: Вот, ну вот это реально такое, не знаю, где это развлечение, но там точно нормальных людей нет, но, честно говоря, весело. В общем, что нам и хотелось, чем не хотелось этим веселым закончить нашу программу.
1: А, мы завершили на сегодня, да,
0: получается? Сегодня все, да?
1: Ага.
0: Раз бабушка у нас не нашлась.
1: Это не значит... Слушай, я сейчас проверим, где уже, после эфира.
0: Да, можем бабушку смотреть после эфира.
1: Да, договорились.

0: Да. Ну что, в следующую пятницу опять здесь, на том же месте, в тот же час. Может быть, в тот же час в хорошем смысле.
1: В тот же час,
0: да, смысле, будем, да, стараться, да. Всем бензина, друзья мои. Правильно сказал?
1: Да, да, да, да. И... А тем, у кого электричество, всем электричество. Всем... У кого газ, всем газа. Дорогие друзья.
0: Илья Плисов.
1: И Александр Цыпин.
0: Всем до свидания.
1: Всего доброго.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите. Будет интересно по вторникам в 14.00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Не хочется вспомнить сегодня о дне рождения женщины, оказавшей огромное влияние на русскую мировую литературу. 11 сентября 1846 года родилась Анна Григорьевна Сниткина. Отец Анечки, мелкий чиновник, в молодости увлекался театром и был большим поклонником творчества Достоевского. Даже дочку свою он назвал Неточкой по имени героини повести Достоевского. Так получилось, что Анна училась на сценографических курсах профессора Ольхина, и профессор порекомендовал именно ее как лучшую ученицу самому Федору Михайловичу Достоевскому, писавшим в то время роман «Игрок». Чувство возникло удивительно просто, как будто они были знакомы всегда. В феврале 1867 года они сыграли скромную свадьбу. Казалось, как может молодая женщина наладить семейную жизнь с мужчиной, который старше ее 24 года, больного эпилепсией и отчаянного игрока. Но, как сама говорила Анна Григорьевна, ей помог опыт и пример матери, Анны Николаевны, которая по рождению, будучи шведкой из Хельсинки, умела создавать то, что называется по-немецки «Ordnung» – «порядок». Итак, жена Достоевского фактически спасла писателя и сделала все для популяризации его произведений. Лев Толстой после встречи с ней сказал: «Многие русские писатели чувствовали бы себя гораздо лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Много разных прецедентов, когда люди недовольны, что вот за время хранения приходят, там все пыльное, весь он такой, еще и царапину какую-нибудь, и начинают обсуждать, кто виноват. Поэтому тут вот надо, наверное, на опыте предыдущих лет как-то...
2: Естественно. Для этого договор, и в этом же договоре есть акт приема-передачи мотоцикла.
1: То есть человек расписался,
2: конечно,
1: все, да?
2: Конечно.
1: Уже претензий нет.
2: Конечно. У нас все, если... Не дай бог, там возникнут какие-то спорные ситуации, мы, естественно, все... Если, не дай бог, там возникнут какие-то спорные ситуации...

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев Фрисбалка.
11: С вами Олег Капкаев.

0: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
1: Прямо даже это и
2: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
2: а дальше, мне кажется.
3: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
4: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Не найти хороший штат. В предыдущей мастерской мы, наверное, штат собирали 4-5 лет. Поэтому здесь, я думаю, мы только в поиске. Тоже потратим некоторое количество времени. Вот. У нас есть еще одна мысль в голове. Я пока не буду о ней говорить, потому что она еще мысль. Мы еще не реализовали ее. Но если реализуем, да, в штат будем искать еще доп. Человека, который будет заниматься запчастями.
2: Ну да, надо сажать кого-то на интернет-магазин. Это тоже такая история правильная.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Blues Radio

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Без.

Лоретта Лин, First City, в начале очередного музыкального часа и программы Country Time, время кантри на Моторадио. Здравствуйте, в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. В октябре 2022 года не стала американской певицей, одной из наиболее популярных исполнительниц кантри в 60-е и 80-е годы Лоретты Лин. Она получила множество наград и других почестей за всю свою новаторскую роль в музыке кантри, в том числе награды от Ассоциации кантри-музыки, от Академии кантри-музыки. 18 раз она номинировалась на премию Грэмми и трижды выигрывала ее. По состоянию на данный момент она является самой титулованной женщиной кантри-исполнительницей и единственной женщиной-артисткой десятилетия, 70-е годы. Американцы любят все подсчитывать, поэтому они не упускают никакого факта, ни одной продажи пластинки, чтобы не подсчитать это. И все это потом суммируется в какие-то достижения. Ну, действительно, прекрасная певица. И сегодня я немного расскажу вам о ней и о ее творчестве. Итак, в памяти Лоретты Лин.

Лоретта Уэбб – это настоящее имя певицы Лоретты Линн, родилась 14 апреля 1932 года. В 2022 году, стало быть, ей исполнилось 90 лет, в Батчер-Хау, штат Кентукки. Отец ее был шахтером, и в 1976 году Лоретта выпустила автобиографию, книгу под названием «Дочь шахтера», которая стала бестселлером и которая легла в основу одноименного фильма 1980 года. Когда Лоретте было всего лишь 15 лет и всего лишь после месяца знакомства, она в первый и единственный раз в жизни вышла замуж за Оливера Линна. Его полное имя – Оливер Ванетто Дулиттл Линн, вместе с которым они уехали в штат Вашингтон. И именно благодаря своему мужу она начала свою карьеру. В 1953 году он купил ей гитару стоимостью $17, ну, примерно 172 на нынешние деньги. И сама научилась играть на этом инструменте и очень долго потом практиковалась, над улучшением своей техники работала. Давайте послушаем еще одну песню Лоретты Линн, которая сегодня героиня программы.

Ларета Лин начала петь в местных клубах в конце 50-х годов при поддержке своего мужа. Она основала собственную группу под названием Ларета and the Trailblazers, где на соло-гитаре играл ее брат родной. Однажды на телевизионном конкурсе талантов в Такоме, штат Вашингтон, который проводил певец кантри, известный Бак Оуэнс, Лин выиграл наручные часы. Выступление певицы увидел канадец по имени Норм Берли. Он был из компании, звукозаписывающей компании Zero Records. Он впечатлился пением Ларетты и организовал для нее сессию звукозаписи в Голливуде. Благодаря ему Ларетта и подписала свой первый контракт. Певица со своей группой поехала в турне по стране, чтобы продвинуть релиз на кантри-станциях, и в то же время продюсер отнес ее музыку на радио, и песня стала хитом. К концу 60-го года журнал Billboard уже включил Ларетту в список самых многообещающих кантри-артисток. После 64-го года ее песни стали регулярно попадать в топ-10 кантри-хит-парадов, и в конце 64-го года она выпустила дуэтный альбом вместе с Эрнестом Табом. Ведущий сингл из этого альбома «Mr. and Mrs. Used to Be» достиг пика в топ-15 кантри-чарта. Потом пара записала еще несколько альбомов. Ну а давайте послушаем, как звучал этот дуэт Ларетта Лин и Эрнест Табб.

В 1971 году Лоретта Линн начала партнерство, профессиональное партнерство, разумеется, с Конвеем Твитти, популярным кантри-певцом. И как дуэт они достигли еще большего успеха, чем в дуэте с Эрнест Таббом. Они выпустили 5 хитов номер один подряд в период с 1971 по 1975 год и были названы вокальным дуэтом года. И получили множество других наград. Например, вот читатели Music City News признавали их дуэтом номер один каждый год, начиная с 71 по 81 год включительно. Давайте послушаем их дуэт. Конвей Твитти, Лоретта Линн, After the Fire is Gone.

Успех Лоретты Линн продолжился и в 70-е годы, особенно после выхода ее хита и одноименной автобиографической книги «Дочь шахтера». Многие песни Линн были автобиографичны, и как автор песен она считала, что ни одна тема не является запретной, если это касается женщин. Она пела, например, о распутных мужьях, нахальных любовницах. Ее музыка была вдохновлена проблемами, с которыми она лично столкнулась в браке. Она расширила границы консервативного жанра кантри, спев, например, о контроле над рождаемостью, двойных стандартах для мужчин и женщин, ну и так далее. Радиостанции кантри-музыки иногда отказывались транслировать ее песни. Лоретта Линн в программе «Country Time. Время кантри» на Моторадио.

Лоретта Линн всегда была очень предана своим поклонникам и после концертов очень долго раздавала автографы. «Эти люди – мои поклонники», – говорила она. «Я останусь здесь до тех пор, пока самый последний не захочет получить мой автограф. Без них я никто. Я люблю этих людей». Благодаря большому успеху и влиянию Лоретты Линн в 70-е годы Академии кантри-музыки она была названа «Артисткой десятилетия». И она единственная женщина, которая удостоилась этой чести. В 1977 году Лоретта записала альбом «I Remember Patsy», который был посвящен ее подруге, певице Пэтси Клайн, погибшей в авиакатастрофе в 63-м году. У нас была программа, посвященная этой певице. В честь Пэтси она назвала и одну из своих дочерей. В альбом посвящения вошли некоторые из самых больших хитов Пэтси Клайн, и некоторые из них стали также хитами и в исполнении Лоретты Линн. Вот, например, песня «Why Can't He Be You» Лоретта Линн.

0: Country Time на Моторадио.
1: В 1996 году муж Лоретты Линн, Оливер Ванетта Дулиттл Линн, скончался за 5 дней до своего 70-летия. Лоретта была замужем за ним почти 50 лет. В своей автобиографии 2002 года «Все еще достаточно женщина» она рассказала, как ее муж регулярно изменял ей, однажды бросил ее, когда она рожала. Они часто ссорились, но она отметила, что он ни разу не ударил меня так, чтобы не получить в ответ дважды. Лоретта сказала, что ее брак был одной из самых тяжелых любовных историй. Но в то же время она вспоминала: «Он считал меня чем-то особенным, более особенным, чем кто-то другой в мире, и никогда не позволял мне об этом забывать. Это убеждение было трудно выставить за дверь. Он был моей защитой, моей страховкой. Он был хорошим человеком, тружеником, но он был алкоголиком, и это повлияло на наш брак на протяжении всего его пути». У них было 6 детей. Лоретта Линн в программе «Country Time» «Don't come home a drinking».

Ритта Лин была владелицей ранчо в Hurricane Mills, штат Теннесси. Его называли ранчо Лоретта Лин, так называют и по сей день. Седьмая по величине достопримечательность Теннесси, как и называют это ранчо. Оно включает в себя студии звукозаписи, музеи, жилье, рестораны и магазинчики. И начиная с 1982 года на этом ранчо проводится чемпионат Лоретты Лин по мотокроссу среди любителей. Крупнейшая любительская гонка по мотокроссу в своем роде. Несмотря на свое богатство, на свою популярность, она оставалась простой женщиной с привычными традиционными взглядами на жизнь. Например, когда ее спросили о ее позиции в отношении однополых браков, она сказала: «Я все еще старая библейская девушка. Бог сказал, что вы должны быть женщиной и мужчиной, и каждый сам по себе». В 2016 году она выразила поддержку президентской кампании Дональда Трампа, заявив: «Я просто думаю, что он единственный, кто может перевернуть эту страну». Лоретта Лин в программе «Country Time. Время кантри» на Моторадио.

2002 году Ларита Лин опубликовала свою вторую автобиографию под названием «Все еще достаточно женщина». Книга стала ее вторым бестселлером «Нью-Йорк Таймс». В 2004 году она опубликовала также кулинарную книгу под названием «Ты готовишь по-деревенски». В ноябре 2015 года Ларита объявила о завершении работы над новым альбомом «Full Circle», который вышел в марте 2016 года и попал в Billboard Hot 200, став 40-м альбомом певицы, попавшим в топ-10 кантри-чарта Billboard. В нем сочетались и новые песни, и классика, а также дуэты с Элвисом Костелло, Вилли Нельсоном. Альбом, кстати, был номинирован и на премию Грэмми. Ну а 19 марта 2021 года Ларита выпустила свой последний 50-й студийный альбом «Still Woman Enough». Ларита Лин умерла во сне в своем доме в Hurricane Mills 4 октября 2022 года в возрасте 90 лет. Это была программа «Country Time» на Моторадио. С вами была автор ведущая программы Александра Ромашова. Все предыдущие выпуски вы можете найти в подкастах. Ну а героиней сегодняшнего выпуска была Ларита Лин. Всего доброго, до встречи в эфире.

0: Country Time
1: на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Блюз на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Авторадио.
1: Where rock music lives.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.